0: Это «Градусы». Трек «На ресницах» на радио номер один в России. Время замедляется, лица улыбаются. Вот такие вот поэтические строчки от меня, от Миши Зайцева. Да, впереди больше хитов, больше музыки. Джон Саммит появится уже вот-вот. The Vault, Джулия Чорчин и Фидья, Shades of Blue. Также Slow Down, Набу и Муния. Совсем скоро никуда не уходи.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Screw up.

Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта на радио номер один в России. Хочется сказать, что не время грустить на самом деле, даже несмотря на то, что осталось буквально несколько дней до окончания летнего сезона 2026 года. У нас впереди осенний сезон, и он будет красочный, он будет замечательный. Мы сделаем для этого все. Больше хитов на Европе Плюс впереди. Бенсон Бун скрасит твое постепенно начинающееся московское утро, да, ну или если оно не московское, то просто утро любого чудесного города, где бы ты сейчас не находился, если ты так рано встал, наверняка есть какие-то важные дела. А если бессонница, то Sorry, I'm Here for Someone Else — прекрасный трек для того, чтобы получить удовольствие и скрасить свою атмосферу. До этого Шакира и Бернабой, Дай-дай, летим вперед.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Элла Кикали, Dive Into Me. Также сегодня никуда без Two Colors и Heavy Metal Love. Сразу же после Алекс Уоррена Fever Dream. Вся эта красота уже в следующем часе в твоих динамиках. Не пропускай.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Вот они, настоящие хитмейкеры. Группа Cat's Eye Animal на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. 4:20 утра в Москве. Можно уже просыпаться. Можно уже смело подниматься с кровати, чтобы день был больше и много дел было сделано сегодня. Да, Haven впереди, Тимофей Барт с Брэна Стереби. Также дать и успеем послушать Take Me There на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

ритмичная атмосферная работа от Тима Белорусских на Европе Плюс. Мысли. Впереди больше хитов, больше музыки. Меня зовут Миша Зайцев. Йоко для тебя поставлю Simply Falling. И также Дракула прозвучит от Тэмы Пала и Джани. Никуда не уходи.

0: Fugel, Amel Angel и Ultranate, Moving to the Sun, Европе Плюс, 4.50 уже в столице. Мы двигаемся к финалу этого часа. Кто нас там ожидает? Крейг Дэвид и Sting, Rise and Fall. Послушаем, получим настоящее удовольствие сразу после отличного произведения от Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive. Делай громче, просыпаемся вместе.
1: Дебют недели. Шакира и Burna Boy, Die Die. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: 5 утра в столице.
1: Европа плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: Ну что, я рад всех приветствовать. Пятница наконец-таки наступила, красотка. Да, ждали ее долго, и вот дождались. У нас прекрасные планы на это чудесное пятническое утро. Меня зовут Миша Зайцев. Крутой подъем на Европе плюс. Я, значит, что хочу сказать. Во-первых, ну я всех поздравляю. Мы проснулись, улыбнулись. Кто кофеек уже заварил, тот молодец. Кто еще нет, ну есть масса попыток для этого. Удачный созвон впереди. У нас будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает. Дарим крутые шоперы от Европы плюс каждому. Также гороскоп, новости, хиты, все впереди. Не советую надолго и далеко отлучаться. Тедди Свимс нас встретит этим утром, мистер Know It All, сразу после Never Go Away, Сибул. Ну а прямо сейчас Ever Since You Left Me, French Montana и Max B. Делай громче, крутой подъем на Европе плюс.
2: Крутой подъем.

0: крутой подъем.
1: Ну что, большая, я бы даже сказал, грандиозная новость для игроков, для игроманов. Ну ладно, грандиозная, мы и так знаем, что GTA 6 выйдет. Вот это грандиозная новость. Новость чуть поменьше, но тоже такая достаточно весомая. Первый геймплей. Недавно показали, компания Rockstar Games провела расширенный показ проекта. Разработчики поделились отрывками игрового процесса и раскрыли новые детали. Что известно, следующая часть станет гибридом GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Вот, открытый мир почти в два раза больше, чем в прошлой игре. Все действия будут разворачиваться в Vice City, ближний бой улучшен, главный герой может потолстеть или наоборот превратиться в культуриста, собственно, как и было в прошлых частях, только здесь, конечно, это все будет с невероятно красивой графикой, и, возможно, на это будут влиять какие-то процессы, включая еду, тренировки. В общем, мы приближаемся к реальной жизни, да, то есть нужно будет позаниматься, чтобы хорошо выглядеть, или поесть, чтобы набрать. Возможно, GTA 6 будет причинять больше нервов, чем реальная жизнь нам в этом плане. Ну, собственно, есть полный 26-минутный геймплей. В ролике показали разные там боевки, активности в открытом мире и сюжетные кат-сцены. На прохождение игры уйдет более 80 часов. Выход состоится 19 ноября, пока эксклюзивно на PlayStation 5. Конечно, для многих и многих, в том числе и жителей России, GTA — это культурный феномен. Я сам помню, как однажды включил San Andreas и не мог оторваться. И вот уже совсем скоро будет следующая часть. Станет ли она такой же культовой, как и многие прошлые? Ох, не знаю. Посмотрим. Backstreet Boys впереди. I Want It That Way. Также Кайго и Макс Макноун. Take Me Back прямо сейчас в крутом подъеме на Европе+. Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе+. Плюс.

I Want It That Way. Это Backstreet Boys на Европе Плюс. Легендарный хит. Впереди больше такого классного звука. До гороскопа совсем немножко осталось. Мне Let Me Be. До этого успеем послушать The Second Voice. Также Tate McRae появится, споет Sports Car.

0: Ждем. Гороскоп.
1: Ну что, самое время узнать, что ж звезды нам рекомендуют на эту пятницу. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства. Львы, этот день несет массу дел и суеты. Девы, ничего не планируйте заранее. Моментальные решения окажутся интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего. Вот что советует нам Вселенная. Впереди больше китов, больше музыки. Удачный созвон уже совсем-совсем скоро. Сразу после KDDK, Бамбалея и Тандера от Imagine Dragons успеем послушать прямо сейчас.
2: Крутой подъем!

0: ADDK Бамбалайо. Здесь на Европе Плюс уже 5.34. Самое время попробовать подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, сравним три последние цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классный шопер от Европа Плюс. 7456565, код Москвы 495. Жду звонков.
1: Европа Плюс.

0: созвон.
1: Ну что, самое время проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Ильнат. Ильнат, большой тебе привет и доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как твои дела, как поживаешь?
2: Да, все хорошо. Сижу на работе, жду, когда рабочее время начнется.
1: Вот так вот, да? То есть, как будто бы заранее приехал, получается?
2: Ну, да, немножко пораньше.
1: Хорошо, то есть ты можешь назвать себя пунктуальным человеком?
2: Обязательно.
1: Это очень важное качество, особенно в наше время. Ильнат, замечательно. У нас ты не один в гостях. Еще сегодня с нами Ирина. Ира, и тебе тоже большой привет. Ир, ты здесь?
3: Да.
1: Замечательно. Ну, и как твои дела? Ты пунктуальная тоже или нет?
3: Ну, конечно.
1: Хорошо. Если пунктуальность присутствует у нас у всех, в том числе у меня, хотя я бы не назвал себя на 100% вот таким человеком, да, потому что иногда бывают моментики, мои друзья особенно знают. Но я всегда стараюсь возместить свои опоздания энергетикой и классным настроением, которые дарю друзьям, которые по первые 10 минут обижаются, потом говорят, ладно, Миш, хорошо, что ты пришел. Ребят, ладно, самое время поиграть в удачный созвон, сравнить последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, то все, подарки получите. Шопер от Европа Плюс. Готовы пробовать?
3: Давай.
1: Окей, ну тогда не буду вас томить. Погнали. Ильнат, ты первый дозвонился, поэтому давай последнюю цифру своего номера телефона. Что ж там?
2: 4.
1: Так, Ира, у тебя?
3: 7.
1: Эх, это не совпадение. Ну ладно, давайте, Ильнат, давай предпоследний. У нас еще есть 2 попытки.
2: Два.
1: Предпоследняя 2. Ир, у тебя?
3: 9.
1: Эх, тоже не то. Ну ладно, может быть, у нас удастся с третьего раза. Ильнат, третья с конца. Что там?
2: 3.
1: Ира, у тебя?
3: 2.
1: Эх, это было близко! Ну, ребят, знаете, я вам вот что скажу. Во-первых, сегодня пятница. Во-вторых, мы с вами все пунктуальные. В-третьих, вы определенно заслужите аплодисментов уже, по крайней мере, потому что мы с вами с утра встретились здесь. А не для вас.
2: Да, согласен полностью.
1: Конечно, пускай эта пятница пройдет шикарно. У нас вон до конца лета осталось буквально каких-то пара дней. Я правильно понимаю, Ильнат, у тебя выходные, да, вот суббота-воскресенье или нет?
2: Выходные, да, завтра-послезавтра.
1: Хорошо, и как планируется их проведение?
2: Домашние дела. Которые за неделю накопились.
1: Слушай, ну ты прям идеальный человек. Везде пунктуален, на работу заранее. И дела домашние на выходных осуществляются. Ира, у тебя тоже домашние дела? Или какая-то некая поездка, встреча?
3: Будем отдыхать.
1: Болтаем. Вот это я понимаю. Ребят, ну спасибо вам за это утро. Жду вас в крутом подъеме по будням с 5 до 7 обязательно.
3: До свидания.
1: Присоединяйтесь. Пока-пока.
2: Хорошего, пока.
1: Больше хитов впереди. У нас совсем скоро появится Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать сразу после шоу Бузи, A Bar Song, делай громче, летим вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Пламенное сердце, пламенное тело. Красивая песня от моей Мишели и Басты. Если я буду танцевать. В финале этого часа Вивьена Хара и Адриан Сине. Too Late to Cry. Сразу после Яла, Мухаммед Рамадан, Араш и Оу Нейтив.

0: Too Late to Cry, Вивьена Хара и Адриан Сенес здесь, на радио номер один в России. Больше хитов впереди. Отправляемся в следующий час крутого подъема на Европе+.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 6 часов утра в столице. Пока вы там просыпаетесь, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Запуск 5G в России не позднее конца будущего года анонсировала Минцифры.
0: Вау!
1: Да, при этом стандарт связи пятого поколения сначала появится только в городах с населением больше миллиона человек. Завершить процесс собираются до 31 года. Представители крупнейших российских сотовых операторов ранее сообщили о готовности к запуску сетей 5G в России. Как отметили в Мегафоне и Билайне, ожидать увеличения скорости в 10-20 раз пока не стоит. Причина в том, что сотовым компаниям пока еще не выделили так называемый золотой стандарт, но поэтому можно рассчитывать на то, что скорость подрастет процентов на 20.
0: Ну, хотя бы так, Паш. Хотя бы так, потому что у меня интернет, конечно, ни туда, ни сюда в последнее время. Знаешь, я там загружаю, что-то перегружаю, включаю, выключаю, и вот занимаюсь вот этими всеми делами.
1: Ну, подожди, следующего года.
0: Ага, и все полетит.
1: Конечно, конечно.
0: Здорово, ждем 5G.
1: Да, тем временем уникальный клад обнаружили в центре Коломны.
0: Ух ты.
1: Там оказалось сразу 2600 серебряных монет начала 15 века. Стоимость находки оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Клад нашли во время раскопок. Их проводят перед стройкой, чтобы не потерять ценные следы прошлого. Находка уникальная. Это самый крупный из известных комплектов монет той эпохи, и он сохранился целиком. По оценкам специалистов, в 15 веке все монеты стоили около 13 рублей. На эти деньги, знаешь, Миш, что можно было купить
0: что
1: тогда?
0: Что же такое можно было?
1: Два городских дома и табун лошадей.
0: Вот так вот. Серьезно, серьезно. Знаешь, меня вот что интересует, Паш, когда мы... Будет ли такой день, когда скажут, все, мы все раскопали, больше ничего нет уже. Сколько лет раскопки и все время что-то находят. Что-то где-то.
1: Я думаю, все еще впереди.
0: Да? Просто я уж думал, что ну все уже ценные вещи уже откопали, а тут оказывается 500 миллионов рублей.
1: Смотри, Миша,
0: в виде монет.
1: Сейчас этих бывших миллионеров, да, поговорили?
0: Так.
1: А теперь про настоящее.
0: Ну хорошо, Паша.
1: Да, новый
0: хорошо.
1: Мультимиллионер появился в России.
0: Так.
1: Житель Новосибирской области выиграл 10 миллионов рублей в лотерею благодаря увлечению авиацией.
0: Угу.
1: РИА Новости пишет, что лотерейный билетик мужчина выбрал из-за изображения крыла самолета на нем. А победитель приобрел сразу 5 билетов. И при выборе ориентировался на даты рождения близких. Одна из таких комбинаций в итоге принесла ему суперприз. Благодаря выигрышу победитель первым делом собирается погасить кредиты, ну а судьбу оставшейся суммы обсудит с семьей.
0: Вот это, кстати, очень здорово, что он делал выбор, опираясь на определенные вещи, на даты рождения родных, близких. Вот удача удачей, но всегда, даже когда ты наобум что-то делаешь, прикольно, когда есть какая-то ассоциация.
1: Угу.
0: Есть же такой момент. Вот у человека есть хобби, он увлекается авиацией, и есть родные, близкие. Тут он все совместил. Вот, пожалуйста, 10 миллионов упало. Вот так вот получается.
1: В общем, берем пример с жителя Новосибирска.
0: Да.
1: Ищем себе хобби.
0: Ага,
1: запоминаем даты рождения родных и становимся миллионерами.
0: Я сейчас пойду возьму лотерейный билет, только с чем связанный? А у меня, получается, хобби-то никаких нет, что ли?
1: Вот, Миш, сначала хобби найди, а
0: если
1: потом уже...
0: Если пельмени будут нарисованы.
1: Конечно.
0: Я сразу такой...
1: Это к удаче.
0: Да, ну или хиты на Европе Плюс.
1: Тоже хорошо.
0: Тоже возьму.
1: Что
0: там? Кстати, о них расскажу сейчас. Мадонна, Мартин Гаррикс поется уже вот-вот Bizarre. Также Тиесто и Карл Джи ждем. Прямо сейчас Temper City, Self-Aware в крутом подъеме на Европе Плюс.

0: Вот она, та самая поп-дива и Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России. Хочу тебе напомнить, что нас ты можешь слушать не только через радиоприемник, не только находясь в машине, в пути куда-либо, но и в своем смартфоне, если скачаешь приложение Европа Плюс, Радио Хаб, оно называется. Скачиваешь приложение, там можно загрузить все шоу, подкасты, можно послушать эфир там же. И, собственно, прямая трансляция с нашей студии тоже там есть для всех и для тебя в том числе. Поэтому обязательно скачивай, будем ближе друг к другу, будем чаще слушаться и видеться, где бы ты ни находился. В море, в горах, в месте, где нет связи, все доступно, можно скачать. Скачивай Radio Hub, приложение Европа Плюс. Больше хитов впереди, Nathan Goshen впереди, Thinking About It, также On the Break of Dawn, Cartoon и Кристиан Ярви, Кити Форентайн тоже появится прямо сейчас. Делай громче. Летим далее в это утро вместе.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: I'm thinking about it. О чем же думает Нейтан Гошен? О чем? Но я знаю о том, что принять участие в игре «Музагруз» на Европе Плюс, да? И тебе тоже рекомендую не пропускать, потому что классный подарочек «Шопер» у меня уже приготовлен. В общем, все впереди в этом часе случится уже минут через 15 примерно, да? До этого еще гороскоп ждем. И также хиты «Avicii», «Wake Me Up» появятся. И «Дай-дай» тоже, «Шакира», «Burna Boy» совсем скоро в крутом подъеме на Европе Плюс.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
5: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой «Прованс». Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
12: АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
13: Улетное настроение и волны позитива. Аква.

0: Королевская кобра. Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
2: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
2: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 22 62. Имеются противопоказания.

Ну что, самое время послушать советы вселенной. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства сегодня. Львы, этот день несет массу дел и суеты для вас. Девы, ничего не планируйте заранее. Моментальные решения окажутся интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и «доброжелателей» в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас бояться в этот день. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления избавляйтесь от всего лишнего и отжившего. Вот что советуют звезды в эту пятницу. Впереди у нас музагруз, сразу после диджея Гожи, Джейсон Дерулы, Мелоди, Мичико и также End of the World. Успеем послушать Майли Сайрус прямо сейчас.

0: Не так давно Джейсон Деруло разместил в своих социальных сетях танец, и не просто танец, а целую поставленную, поставленный танец, если это можно так назвать, от команды очень известных танцоров Last Wings и еще ребят, которые поддерживали, очень именитые люди в этой индустрии, станцевали под Мичико, и это было очень круто. Мне попался ролик в рекомендациях, я смотрел, не отрывая взгляда. Да, мы что делаем дальше? Музагруз 745-6565, код Москвы 495. Набирай, поболтаем, поиграем. Если правильно ответишь на вопрос, получишь классный шопер от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе пасмурно, дождь, днем на термометрах плюс 24. А сейчас в Краснодаре 21 тепла.
2: Реклама.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячий или не ВИЧ? 8-861-255-80-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
7: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
8: Да, и не только платье.
9: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
10: Стоп! Что это было?
12: Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
11: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
12: Да еще!
11: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
13: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 000 рублей.
14: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
15: В этом фильме главный актер.
14: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке Европа Плюс. 16+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

все хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, самое время определиться, кому мы сегодня подарим или не подарим. Все будет зависеть от результата Муз-загруза. Классный шопер от Европа Плюс. Владислав у нас сегодня в гостях. Влад, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, как поживаешь? Рассказывай.
2: Прекрасно. На работу еле.
1: О, замечательно. Красота. У нас осталось пару дней до конца лета. Как лето прошло? Какие-то самые яркие моменты, впечатления, эмоции, встречи? Что было?
2: Новая работа и весь в работе. О. Вот мое лето.
1: Вот так, значит. Я понял. Ну, получается, продуктивно прошло?
2: Да, очень даже.
1: Ну, окей. Ну, хорошо, ну, это замечательно. Замечательно. Работа, она никогда лишней не бывает. Мы таким образом, так сказать, и финансы наши, финансовое состояние улучшаем, и уверенность появляется в будущем. Так что у меня тоже так часто бывает, что основную часть лета я провожу в рабочем режиме. Но и не сказать, что мне грустно из-за этого. Хотя, конечно, когда я наблюдаю то, как мои некоторые друзья в социальных сетях постят свою жизнь во время летнего периода где-то на океанах, на морях, я смотрю и думаю, ладно, хорошо, я потом тоже обязательно. Ну, а пока поработаем. Ну, ладно, Влад, хорошо. Значит, поиграем сейчас в Муз-загруз с тобой. Ты как, готов?
3: Готов.
1: Угу, супер. У меня есть вопрос. Вопрос следующий. Кто из этих певиц в 15 лет начал ездить между Барбадосом и США на школьных каникулах, чтобы записывать демо? Ну, а потом она, конечно, стала суперизвестной певицей. Кто это? Может быть, это речь о Рианне? Это Дуа Липа у нас, да. Может быть, Дуа Липа? Или же Рианна? Два варианта такие есть.
3: Пускай будет первый вариант.
1: Давай еще раз, смотри. То есть, первый вариант у нас Дуа Липа, да, Don't Show Off прозвучала песня. Я просто, знаешь, думаю о разных исполнительницах своих. И вот здесь вот, здесь почему-то Рианна у меня находилась в голове. Не знаю даже почему. Да? Итак, вариант один — это Дуа Липа. Вариант два — Рианна. Кто из этих девчонок в 15 лет еще, когда школьницей она была, ездила, моталась из Барбадоса в США, записывала демки, ну, потом, конечно, контракт со звукозаписывающей компанией и, ну, невероятная карьера. Дуа Липа, вариант 1. Рианна, вариант 2. Твой ответ?
3: Дуа Липа, первый вариант.
1: Дуа Липа, первый вариант. Хорошо, принимается. И это... К сожалению, нет, Влад, к сожалению, нет. Это же, знаешь, вот легкая подсказка-то была у меня в голове, что я-то думаю, Барбадос, конечно, Рианна. И вот звучит кусочек трека Дуа Липа, а я о Рианне думаю. Ну, Рианна, конечно, она же родом из Барбадоса. Там все про нее знают, у нее все постоянно ее упоминают во всевозможных СМИ, что вот девчонка из Барбадоса стала вот такой вот великой звездой. Влад, ну, надо изучить биографии известных... Обязательно, конечно. Я жду тебя еще в крутом подъеме на Европе Плюс по будням с 5 до 7. Обязательно звони. Классного тебе окончания лета. Еще услышимся. Пока-пока.
3: Спасибо. Хорошего дня.
1: Больше хитов впереди. Fast Boy, Music Sound специально для тебя прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе.

просто крутейший трек от Fastboy, Music Sounds. Не так давно я добавил его в свой плейлист. Хожу и бесконечно Music Sounds звучит в моих наушниках. Что у нас будет звучать в финале этого часа? Рассказываю. Stromae, Tulemem, также Олала послушаем от KDDK. Ну и бригаду ждем в LA Вики здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Москве 7 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Единая система учета платежных карт начнет работу в России. Стало известно, сколько в нашей стране миллиардеров. И самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch. Далее подробности. Единая система учета платежных карт начнет работу в России с 1 сентября. Как пишут «Известия», система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября следующего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная контора должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих банковских карт. Куриное мясо заняло первое место в мире по уровню потребления среди всех видов мяса. Основная часть мирового спроса приходится на Китай и США. Эти страны съедают почти треть от общего потребления курицы. Как пишут аналитики, в 20 веке курица считалась продуктом, доступным в основном обеспеченным слоям населения, а в 21 веке она стала одним из главных источников белка для жителей разных стран. Эксперты отмечают, что рост популярности курятины связан с ее доступной стоимостью, эффективным использованием кормов и быстрыми темпами производства. Россия по итогам прошлого года заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их в стране 151, говорится в свежем исследовании. Авторы доклада отмечают рост как числа российских миллиардеров, так и их совокупного состояния. Этому, по оценке экспертов, способствовали динамика валютного курса и процентных ставок, а также увеличение доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли в Азию. Первые три места в рейтинге занимают США, Китай и Германия. Самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch. Разработчик устроил официальный показ 27 минут геймплея Grand Theft Auto 6. Это первая официальная презентация после череды сливов в интернете. Игрокам предстоит управлять двумя персонажами. Как и в прошлой игре серии, между ними можно будет переключаться. При этом персонаж, которым игрок управляет в конкретный момент, ведет себя активно и всячески помогает. Выход игры запланирован на 19 ноября, но до этого разработчики несколько раз переносили сроки. В завершении выпуска курса валют доллар подрос 85,95, а евро тоже прибавил 100 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 7.03. Всем отличного дня!

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Бригада Уна Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, доброй пятницы.
0: Доброй пятницы. Добрый?
1: Добрый, конечно.
0: Нормально?
1: Конечно, да.
0: Отлично выглядишь.
1: Спасибо большое.
0: Отлично.
1: И ты? Спасибо. И ты?
0: И я?
1: Да.
0: Что я?
1: Хорошо выглядишь.
0: А, все, спасибо. Я думал, а ты? И претензии какая-то
1: будет. И стрижка-то новая.
0: Ой.
1: И свитер хороший, чистый.
0: Да, сегодня в чистеньком. Спасибо, что заметила.
1: Пожалуйста.
0: Да. Наверное, это плохой знак для меня, что ты замечаешь, когда я в чистом.
1: Да нет. Ты всегда в чистом.
0: Ну да, да. Вы знаете, то, что мы работаем на радио, не значит, что нам не нужно ухаживать с собой. У нас тут онлайн-трансляция.
1: Мы следим, да. Стараемся следить.
0: Забегайте, кстати, посмотреть, как тут все у нас происходит. Ну, если интересно. Если есть другая дела поважнее, то, пожалуйста, занимайтесь тоже. Мы тут в тоновом режиме тоже с удовольствием поприсутствуем. Так, начнем. Там и деньги, и подарки, и новости, скандалы фактового зала.
1: И музыка.
0: Впереди бригада Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:07 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, коллега,
2: да.
1: Я поздравляю тебя. День рождения книги рекордов Гиннесса.
2: Ой, спасибо большое, обожаю книгу рекордов Гиннесса.
1: А ты
2: там всегда стала... можешь что-то интересненькое найти. Например, нас.
1: Да, ты стала чуточку больше любить эту книгу, когда мы
2: конечно.
1: Туда
2: попали? Конечно.
1: Хорошо.
2: А ты?
1: Да, да, конечно. Скромненько, конечно, мы. Уже который год об этом говорим. И сегодня номинация номер один на радио. Номер один. Решили не брать книгу рекордов Гиннесса. Решили взять рекордсменов посерьезней.
2: Давай.
1: Ребята, чьи треки чаще всего попадали в Еврохит Топ 40.
2: О, это серьезно.
1: И сейчас будет девчонка, у которой 24 песни было в Еврохит Топ 40. Бритни Спирс. Против нее сегодня абсолютный лидер, тот, кто чаще всех остальных попадал в Еврохит Топ 40 со своими хитами. 30 треков было там. Дэвид Гетта.
2: Ну, я опять не завидую нашим слушателям.
1: Да.
2: Надо же голосовать, надо же выбирать. Нет, ну это сложный выбор.
1: Надеюсь, кто-то не включил Европу Плюс ровно на 2 секунды. Я не завидую нашим слушателям переключить. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте вот как-нибудь, как сможете.
1: Голосуйте сердцем. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Анкл Фанкл в бригаде на Европе Плюс 7.1 с Москвой. Вики.
1: Да.
0: Ну давай разбираться на этой неделе в финальный раз, кто победил в бригаде Music Wars.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: Там схватка была ожесточенная.
1: А я говорила, выбор сложный.
0: Треки летели в разные стороны, но набрав 51 и с хвостиком процентов побеждает Бритни Спирс.
1: Ну послушать Бритни, мне кажется, это всегда хорошая идея.
0: Токсик, ребята.

0: Мы, это Айова, бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ты ведь понимаешь, что от чего, то, что ты расскажешь, именно от этого зависит то, как мы придем в выходные. Пожалуйста, что будет дальше?
1: Ну, я расскажу про новый рейтинг прикольный. Ты же любишь статистику?
0: Да, пока
1: мне
0: хорошо.
1: Мне кажется, статистика греет перед выходными. Нет? Не так работает обычно?
0: Ты давно меня прочитала, как книжка,
1: конечно. Вот, поговорим об этом.
0: Подожди, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
4: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
6: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
7: А память есть?
6: Да.
7: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
6: Нет.
7: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707.
8: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров

0: Да-да-да, видали мы эти виды красивые, бангкокские.
1: Да, среди европейских городов у нас выделяется только Берлин. Ну, на 10 строчке еще Амстердам.
0: Амстердам.
1: Далеко, конечно.
0: Да.
1: Вот, а так мне, конечно, очень...
0: Вот и дело Бангкок. Он буквально рукой подать.
1: Да. Но меня удивила 7-я строчка, это Йоханнесбург.
0: Йоханнесбург?
1: Да, это город в ЮАРе. Но я думаю, что... Ну, там могут быть интересные тусовки.
0: Думаешь?
1: Но я думаю, что не очень безопасно.
0: А на чем основано твое мнение?
1: У меня знакомая была в этом городе. Сказала, что это была ошибка ее брать там пересадку. Она говорит, такие дешевые билеты. Я еще удивилась, почему такие дешевые билеты.
0: Так, ну что, Йоханнесбург выучен на 3%.
1: Получается так. Классные тусовки. Надо ехать. Греция переживает новый туристический бум. Есть ли предположение, почему?
0: Анонсировали... Приготовление греческого салата мировыми силами.
1: Ну нет. Кристофер Нолан снял «Одиссею». Все посмотрели «Одиссею», захотели сразу туда поехать. И среди знаменитостей тоже много таких людей.
0: А он не на зеленке снимал, в Греции прям.
1: А прям в Греции, да. Премьер-министр Греции даже организовал видеоконференцию с Кристофером Ноланом.
0: Да ты что?
1: Сказал ему: «Кристофер, спасибо тебе».
0: Это была короткая конференция.
1: Спасибо. Хочется отметить вклад фильма в стимулирование глобального интереса к древнегреческой культуре. И более того, еще новый сезон «Эмили в Париже» частично будет сниматься в Греции, поэтому там просто сейчас ажиотаж.
0: Но Новой Зеландии нужно побеспокоиться, а то...
1: Согласна.
0: А то что, все туда да туда. Это была в Греции?
1: Да, была.
0: А где была?
1: На Крите.
0: И как?
1: Очень классно.
0: Круто. Хорошо концерт прошел?
1: Нормально, да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Привет.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 28 августа.
1: Умные, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, нам ничего не нужно планировать заранее. Моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Talk with me, это Феликс Сен и Шаус Бригадю на Европе Плюс 736 в Москве. Давайте поиграем первую мысль, ребята. Давайте это сделаем. Без вас мы вообще никуда.
1: Сегодня играет Вэл, нужен очень, очень нужен или напарник, или напарница.
0: Очень нужны, потому что, ну, как показывает практика, вся надежда на вас. Вся надежда на вас. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу 28 августа в краевой столице пасмурно, дождь, днем плюс 24. А сейчас в Краснодаре 21 тепла.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 299 тысяч рублей.
1: Реклама.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
9: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: 7:43 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет. Алло, алло, не стесняйся. Алло.
0: Я думаю, девочка. Алло. Привет. А ты кто думаешь?
1: Ну, уже не знаю. Мне кажется, что девочка.
0: Мы как будто бы на свадьбе собираем на мальчика или на девочку. Так, кстати, ты вообще осознаешь все величие этой первой мысли? А, нет, все, рано. Я хотел сказать, что она последняя этим летом. Нет, еще понедельник, и все нормально.
1: Ну, на последняя пятничная.
0: Так, алло, привет.
2: Алло, алло.
1: Алло, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Привет, привет, Валерий. Валерий меня зовут.
0: Валерий, если ты говоришь с нами через гарнитуру или по громкой связи, то вырубай, чтобы мы тебя хорошо слышали.
2: Так, сейчас, секунду.
0: Так.
1: Давай, давай.
0: Вот вы сейчас...
1: Чтобы был чистый звук.
2: Так, сейчас. Лучше?
0: Так? Гораздо. Валер, где ты живешь?
2: А, в Санкт-Петербурге.
1: В Санкт-Петербурге, хорошо.
0: Валер, мы с тобой играем в первой мысли в одной команде. Вики, как будешь возвращать? Наверняка каким-то выдающимся способом.
1: Выдающимся. Эффектно.
0: Валер, удачи.
1: Итак, Валер, у меня для тебя несколько фразочек. Они не закончены. Твоя задача придумать окончание, потом то же самое сделать Вэл. И если совпадете, победа твоя. Хорошо?
2: Отлично. Поехали.
1: Давай пробовать. Панамка, шляпа и...
2: Ушанка.
1: Угу. Зеленоглазая девушка по имени...
2: Вики.
1: Хорошо, подходит, мне нравится. Ласковая.
2: Ласковая, да?
1: Угу.
2: Ласковая девушка, давай так.
1: Хорошо, хорошо. С серой рубашкой идеально сочетается галстук такого цвета.
2: Черный.
1: Угу. Ну и последнее. Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот.
2: Еще раз.
1: Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот. Вот сколько.
2: Сколько было троек?
1: Да.
2: Три.
1: Ну шикарно. Возвращаем Вэлла. О, опять available.
0: Available. Спасибо, что включила звук моего телефона после 8 вечера.
1: 7. Кого-то обманываешь.
0: Давай я продолжу.
1: Давай. Панамка, шляпа и...
0: Кепка.
1: Нет, ушанка.
0: Быстро погода меняется в Питере.
1: Да. Зеленоглазая девушка по имени...
0: Таня. Не знаю, просто вот.
1: Нет, конечно.
0: Татьяна.
1: Я же на тебя смотрю глазами. Своими чуть-чуть зелеными.
0: Вики, да? Виктория,
1: ну, конечно,
0: Вики.
1: Да.
0: Ага.
1: Ну ладно, ну все.
0: Поторопился.
1: Да, да. Ласковая.
0: Моя. Нежная. Нет? Нет, никто?
1: Девушка.
0: Да,
1: девушка.
0: Девушка, ласковая девушка моя.
1: Давай, с серой рубашкой идеально сочетается галстук такого цвета.
0: Черный. Черный?
1: Да.
0: Чего тут не загадывать? Она, очевидно, черный. Валера, есть победа, но добьем быстренько остальное.
1: Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот...
0: Нисколько.
1: Ну нет. Валера, я не знаю, может, придумал, конечно, но сказал, что три тройки.
0: Три? Нет.
2: Я же придумал.
0: Конечно.
1: А на самом деле...
2: Да, на самом деле, я же, наверное, не помню.
0: Окей, это было
2: последнее.
0: Так, это было последнее?
1: Это было последнее.
0: А, ну все, Валер, есть победа, лови подарок.

0: Валера, поздравляем с термобутылочкой тебя. Хорошего дня и веселых молодец. Выходных.
1: Ребята, ребят, спасибо за хорошее настроение.
0: Спасибо, счастливо.
2: Пока.
1: Все, пока-пока.

0: Сори, это Мадонна, Бригадю на Европе Плюс 7.50. В Москве у нас впереди саундчик. Пятничный такой, веселый, позитивный. Решили поговорить о том...
1: О боли.
0: Когда вам больно, но не о физической боли. Вики, вот приведи пример.
1: Да нет, я просто вспомнила историю. Давнишнюю, очень давно это было. Уже, слава богу, не так, да. Когда я ходила еще в солярий, сейчас не хожу, это вредно. И в вертикальных соляриях иногда бывает кнопка включения солярия наверху. А он, в принципе, высокий. То есть, что ты смеешь? Ты знаешь, там высоко.
0: Я представил ситуацию, где ты стоишь красивая такая и пытаешься...
1: Да, прыгаешь. Но прыгать не получалось, поэтому я конструировала конструкции, все-таки я дочь инженера, которая вот смогла включить эту кнопку. Потом расскажу, как это сделала.
0: Ребята, расскажите о ваших ситуациях, когда вам было больно, но речь идет не о физиологии.
1: Я расскажу в следующем части, вам понравится. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Да что заработали?
6: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 3-чек. Саунд-чек. Бригаде У.
1: 7:58 в Москве. Сегодня в Саундчеке слушаем истории про боль, но не физическую, такую моральную.
2: Морально.
1: Мне нравятся люди, которые идут против правил и в Саундчек отправляют письменные сообщения.
2: Но мы все принимаем.
1: Интересно, боль, когда вечером приготовила вкусный суп, ложась спать, уверена, что муж поставит его в холодильник, а утром застаешь кастрюлю на том же месте, на плите. Конец.
2: Боль.
1: И конец супа, я так полагаю.
2: Да.
1: Ну и еще одно голосовое.
3: Вот у меня боль так боль. Недавно видела соседа, который мне уже определенное время нравится, как он поцеловал другую девушку. Вот и все, конец истории.
1: Так,
2: да,
1: тебя,
2: сестра.
1: Тебя мы знаем, соседа нет. Наверняка он тебе недостоин, и той девушке вообще не повезло,
2: вот,
1: что она его встретила. Да, точно, точно.

0: снится, когда градусы. Ты знаешь, да, мне периодически снятся ночью песни. Вот сегодня проснулся, и этот трек.
1: Серьезно? Да, круто. Да.
0: Это «Градусы» Бригады У на Европе Плюс. Мы продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. МИД России прокомментировал визит главы ЦРУ. 3 дня остается до запуска цифрового рубля, и новый рекорд установили российские беспилотные грузовики. Далее подробности. МИД России прокомментировал визит в Москву главы Центрального разведывательного управления США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что спецслужбы России и США ведут работу в тишине. По словам главного российского дипломата, у нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой, и в этом нет ничего необычного. Лавров при этом отметил, что Москва не ставила перед Вашингтоном ультиматумов. Напомню, глава ЦРУ прилетел в Москву с необъявленным визитом 25 августа. В российской столице он провел переговоры с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. 3 дня остается до запуска цифрового рубля. С 1 сентября новая форма российской валюты станет доступна для всех граждан нашей страны. В ЦБ напомнили о том, что цифровой рубль – это не замена привычных нам денег, а еще одна форма российского рубля. В месяц на свой кошелек с цифровым рублем россияне смогут переводить максимум 300 тысяч рублей. В будущем этот лимит может быть увеличен. Цифровой рубль с первого дня осени будет обязательным к приему во всех крупных торговых точках, а в перспективе цифровой рубль станет распространен повсеместно. Тем временем стало известно, что владельцы айфонов пока не смогут пользоваться преимуществами цифрового рубля. Дело в том, что компания Apple ранее удалила почти все российские банковские приложения, и у разработчиков нет возможности обновить свои софтинки до актуальной версии. Ведомости пишут о том, что ограничения есть и со стороны Центробанка России. Дело в том, что все программные решения, которые используются для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты. И сейчас банковские айтишники ищут решение, которое бы соответствовало требованиям ЦБ и было интегрировано в приложение для системы iOS. Более 20 миллионов километров проехали беспилотные грузовики по российским дорогам. Такой пробег они смогли сделать, начиная с 2023 года. Всего по нашим дорогам сейчас курсирует 121 автономный российский грузовик. Минтранс сообщает о том, что за все время эксплуатации робофур не было зафиксировано ни одной аварии с их участием. Сейчас роботизированные фуры курсируют по трассам М-11 Нева, М-4 Дон, а также по трассе М-12 и по ЦКАДу. Пока их работу контролируют операторы, но движение уже осуществляется полностью в автономном режиме. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 95 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей и 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну что ж, еще одна глава пройдена, еще одна страница прочитана.
1: Еще одно лето позади.
0: Да, молодец, молодец. Чувствуется, что ты даже не искренне страдаешь.
1: Я искренне страдаю, искренне, конечно.
0: Но это тоже хорошо.
1: Но я еще, знаешь, я планирую из последних 3 дней выжить максимум.
0: Так давайте выжмем максимум из финальной пятничной летней эвридейки.
1: Давайте, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Дайте свинс, бригаде на Европе плюс 8.09 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, снова будем путешествовать музыкально чартером бригады У. Вики, прежде чем мы выясним, в какую страну летим, я дам тебе одну очень отдаленную подсказку.
1: Давай, отдаленную, обожаю отдаленные подсказки.
0: Ты постарайся ей воспользоваться как надо. Мы летим в Корею. Теперь скажи, куда? В какую?
1: В Сеул, наверное.
0: Но, скорее всего, хотя в Северную я бы с удовольствием, кстати, попутешествовал бы. Летим в Северную Корею, а там ребята написали трек в честь нашего Александра Попова.
1: Ой!
0: Да. Коллектив называется «Ки-Ки», а трек называется «Поп-офф, поп-офф».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригадюн на Европе Плюс. Начинайте, кто нам позвонил. Алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Привет.
1: Меня зовут Роман.
0: Привет, Рома. И...
1: Привет, привет.
0: И кто-то еще здесь.
3: Привет.
0: Привет. А тебя как зовут?
3: Наталья.
4: Наталья.
0: Наташа.
4: С Ромой и Наташей.
0: Где ты живешь, Наташа?
3: Город Тверь.
4: Угу.
0: Тверь. Ага. Рома, а ты?
1: Я в Москве.
0: В Москве. Итак, ребята, да, начнется финальная пятничная эвридейка этого лета.
4: Итак, мы вам будем говорить словосочетания, которые звучат достаточно странно, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача вернуть на место.
0: Ну давай быстренько, вот сразу, не раздумывая. Кузыкальный мритик.
4: Музыкальный критик.
0: Да, да. И вот по такому образу и подобию будем играть. С кем начнешь, Вики?
4: А кто готов? Ром, Наташ, кто хочет первый?
3: Давай я.
0: Хорошо, Вики, с кем начнешь?
4: С Наташей. Давай, у нас будет женская команда.
0: И мужская.
4: А вас мужская.
0: Окей.
4: Итак, Наташ, поехали. Вобрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Да. Стичка-пиничка.
3: Стичка-пиничка.
4: Да. Хлинный двост.
3: Длинный хвост.
4: Да. Петня лагода.
3: Петня погода.
4: Летняя погода.
0: Да, да, да, да. Наташа так сказала.
4: 4,
0: сколько?
4: 4.
0: 4.
4: Ага.
0: Вам, Наташа, выдающийся результат. Лучший,
4: лучший
0: сегодня в эвридейке. Пока что. Рома, ты здесь?
4: Сдавайся.
0: Тогда... Не, Ромка не такой. Рома, начинаем. Лот Кеопольд. Лот Кеопольд.
1: Кот Леопольд.
0: Да. Товенький нелефон.
1: Еще раз.
0: Товенький нелефон.
1: Новенький телефон?
0: Да. Слазированный грок.
1: Слазированный сырок?
0: Да. Красивая сирень.
1: Красивая сирень?
0: Да. Но
4: Рома,
0: получается...
4: Не получилось, да, уже поздно.
0: Уже поздно угрожать. Но получается еще один лучший результат.
4: Получается 4-4.
0: 4. Наташа, Рома, победная ничья.
3: Ура.
0: Ну и ловите, ловите подарки.
5: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс. Поздравляем, Наташа, поздравляем, Рома. Колоночка ваша.
1: Спасибо.
0: Небольшая, но очень мощная.
3: Спасибо.
0: Хороших выходных, ребята, и звоните еще. Счастливо.
4: Пока.
1: Спасибо, счастливо.
3: Пока.

0: Hello, это Мизмо, бригаде У на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Вики.
1: Да?
0: Мечтала ли когда-нибудь ты иметь хвост?
1: Ну, не знаю. Не знаю.
0: Не знаешь? Прям никогда об этом не задумывалась.
1: Ну, вот когда я смотрю на обезьянок, мне кажется, это очень удобно лазить по деревьям с помощью хвоста. Ну, и, кстати, с помощью хвоста можно же, я не знаю, что-нибудь держать в руках там. В хвосте, получается, сумку нести.
0: Ну да.
1: Если хвост сильный.
0: Но только если ты не слон.
1: Ну, только если ты не хвост. Да, не слон.
0: Короче, сегодня у нас в фактовом зале хвосты. Кое-что нашли, расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: 32 года вместе с вами. В августе «Золотой ларец» отмечает день рождения и приглашает вас на праздник. С 15 по 31 августа праздничные скидки на ювелирные украшения и розыгрыш подарков. Совершите покупку, получите купон, сотрите защитный слой и сразу узнаете свой приз. Главный подарок – золотая подвеска. «Золотой ларец». 32 года создаем красоту для вас.
4: Не является публичной офертой. Акция действует с 15 по 31 августа 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количество призов, срок, месте и порядке получения уточняйте на сайте zalar.ru. Info от всех консультантов. ООО «Золотой ларец», Краснодар, Украина, 102-230-143-05-24.

0: Ключ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
1: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
3: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
3: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: Все на абордаж выгодных покупок!
6: В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15.00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
7: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
8: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, по границу 127-3924-4741, 16+.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: We Pray. Это Coldplay, Бригаде У на Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вике, начинаем.
1: Ну давай.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики.
1: Спасибо.
0: Браво,
1: большое.
0: Мэр. Let's get ready to ramble. Хвосты сегодня в фактовом зале.
1: Ну давай, давай. И я расскажу про чудесную птичку, которая живет в Новой Гвинее.
0: Ага.
1: Она называется, вот я не знаю, как правильно ударение вставить. Сейчас, подожди. Ленточнохвостная астропия, наверное, да?
0: Да.
1: Или астропия, вот как ты думаешь?
0: Я думаю, никто не осудит.
1: Кроме птички. Она идет вообще-то астропия. Вот. Рекордсмена по самой впечатляющей пропорции хвоста и тела. То есть она сама маленькая, ну, примерно там 32 сантиметра.
0: А хвост... Кстати, увесит, да, все равно.
1: Нормально, да.
0: Нормально.
1: А вот хвост... длиннющий. Угу. Он может достигать метра, а то и больше.
0: Я просто забегаю вперед, я расскажу про павлинов, именно про хвост павлинов, и как будто бы хвост от павлина засунули в птичку.
1: Ну не хвост, а два перышка. Да, мне кажется, не очень подобно, ну как-то удобно. Выглядит эффектно. Но, кстати, хвост вот такой только у самцов. То есть самки нормально живут, им удобно передвигаться. Самцам, возможно, не особо. И из-за того, что у них такой длинный хвост, они...

0: Да, и, кстати, только мальчики-павлины носят вот эти огромные оперения, ага. А у девочек их нет.
1: Да, я знаю.
0: Но я ни на что не намекаю.
1: Я знаю.
0: Но хотелось бы расставить все точки над «и». Вот то, что мы привыкли называть хвостом павлина...
1: На самом деле, что?
0: Это шлейф из гипертрофированных перьевых надхвостьев. То есть это не хвост. То есть вот этот веер.
1: А, так у нас все мы хвосты. Ты, получается, не по теме.
0: А настоящий хвост довольно скромный. Пучок белых и очень жестких перьев. И вот они, вот этот вот хвостик небольшой, я прям фотку выложил, вид сзади. Ну, чтобы было понятно, о чем я рассказываю. И вот этот хвостик, на нем все держится. Он является опорой вот этого веера над хвостем, можно сказать. Вот, да. А по поводу павлинов. Павлинами орнитологи только называют самцов. А девочки — это павы.
1: Пава, красиво.
0: Да. Поэтому, если видите скромную серую или бурую птичку рядом с ярким, выдающимся красавцем, знаете, верная супруга рядом стоит.
1: Это та, ради которой он все это делает.
0: Ради которой красится по утрам. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала. Впереди итоги.

0: Love You, это Playman и Хедли, бригадюны в Европе Плюс. 8.32 в Москве. Ну чего же вы? Ладно, стоп голосование фактового зала. Там один голос решил, представляешь?
1: Серьезно?
0: Один голос решил. Да.
1: И а как... я могу тебе отдать победу сегодня?
0: Ну да, только ты предашь всех тех, кто за тебя голосовал.
1: Нет, мне очень приятно, что за меня голосовали, просто ты на этой неделе ни разу не выигрывал, мне тебя жалко.
2: Прости.
0: Хорошо, с удовольствием принимаю эту победу. Спасибо.
1: Ну я правда, хотела, чтобы ты выиграл хотя бы разочек.
0: Давай, знаешь как, разделим это. Победа все-таки по-честному твоя.
1: Моя, ну понятно, да. Спасибо большое, что ты за меня голосовал.
0: Ну самое сложное, ты делегируешь мне, да, чтобы тему придумать.
1: Нет, я просто хочу, чтобы ты на выходных тоже побыл мэром чуть-чуть.
0: Ну давай, я буду вице-мэром, но заменять тебя. И раз уж мы поговорили о перьях, ну, чтобы привлекать девчонок, поэтому поговорим в понедельник.
1: Исполняющие обязанности.
0: Об ухаживаниях.
1: Ухаживания, хорошо.
0: Ухаживания будет в понедельник в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. О, вот и я по голосованию выиграл. Гороскоп на пятницу, 28 августа. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
1: Ну, все же помнят, что из жалости я тебе дала титул. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
0: Нет, все было по-честному. Близнецы, Вики, многие не заметят, что для вас случится что-то действительно важное.
1: Правда, по-честному передала из жалости. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
0: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
1: Девы, ничего не планируйте заранее. Моментальные решения кажутся интереснее.
0: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
1: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
0: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
1: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
0: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
1: Рыбы, не без сожаления избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: wanna go home. Это «Медуза», «Бригадю» на Европе Плюс. 8.36 в Москве. Поиграем втроем и поразгадываем что-нибудь.
1: Да, фильмы, сериальчики.
0: Пока еще непонятно, что именно. Да?
1: Да.
0: Ну, впереди «Трули-муви».
1: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Температура за окном в центре Краснодара прямо сейчас плюс 21 градус. По данным Яндекс погоды, сегодня в пятницу 28 августа в краевой столице пасмурно, дождь, днем плюс 24. А сейчас в Краснодаре 21 тепла.
3: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
4: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450 от 2 299 тысяч рублей.
1: Реклама.
5: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
14: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Трули Муви. Защищено от спойлеров.
2: 8:43 в Москве. Трули Муви. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алло, привет. Я Катя.
3: Привет, привет, Катюша. Привет. И...
4: Я Маша.
2: Маша. Катя и Маша. Прекрасно, девчонки. Маша, ты где живешь?
4: Город Сыктывкар.
2: Сыктывкар. А Катя?
4: Катя в Вологде.
2: Угу. Вологда. Дамы, прямо сейчас будете разгадывать фильмы, которые загадала Вики.
3: Да.
2: Что мы будем делать? Ну, во-первых, слушать приятный голос.
3: Спасибо.
2: Который будет говорить о следующем.
3: Да, а рассказывать я вам буду название фильмов, вот как бы они звучали, если бы снимали на Руси.
2: Ну,
3: как... Какие-то известные фильмы, вот немножечко так.
2: Ну, при этом не по мнению ученых, а по мнению того, как мы думаем, что они могли бы так называться
3: нам
2: на Руси.
3: Нам так кажется.
2: После подсказки прозвучит сигнал. Вот такой вот. И после этого сначала имя, потом вариант ответа. Катя, Маша, играем до 2 баллов. Удачи. Вперед.
3: Бестрапезные утехи.
2: Угу.
4: Так.
3: Бестрапезные, утехи.
2: То есть
4: бестрапезные утехи.
3: Угу.
2: Да. Но утехи это что вот может быть?
4: Веселье.
2: А?
4: Безудержное веселье.
3: Ну, веселье.
4: А, бестрапезные.
3: Угу.
2: Ну вот когда трапезы не было, ты каким остался?
4: Голодные. Угу. Голодные игры, все.
5: Мария.
4: Катя, голодные. Катя, голодные.
5: Голодные игры.
2: Катя, Маша. Это была словесная стычка, но Катя была чуть раньше.
3: Угу.
2: Первый балл, Катя, вперед.
3: Вечерина жениха в Невадской губернии.
4: Мальчишник в Вегасе. Катя, мальчишник в Вегасе.
2: Катя. Катя. Катя, Катенька.
3: Поздравляем.
2: Есть победа, есть 2 балла. И смотри, как и я, и Вики, и Маша тебя поздравляем. И лови подарок.

0: Кать, вот взяла и выиграла свитшот.
1: Умничка.
0: Вот это да.
2: Ура.
0: Маш.
2: Спасибо большое.
0: Маш, ты нам звони обязательно. Хорошо?
2: Да, обязательно. Спасибо, до свидания.
0: Мы запоминаем всех, кто нам обещает позвонить.
1: Да.
0: Хороших выходных, девчонки. Счастливо.
1: Пока.

0: Это Металлог и Халид Бригадюны. Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди сончик, в котором мы обсуждаем боль. Ну, такую, какую-то душевную в каких-то ситуациях. Вот, Вики, час назад ты начала рассказывать про то, как ты неудачно сходила в солярий.
1: Ну, это было очень давно. Вот, когда высокие полки, например, в магазине, ну, это не проблема. Просто набираешь воздух в легкие и кричишь, помогите, пожалуйста, достаньте. А в солярии ты стоишь.
0: Ага.
1: Уже
0: в вертикальном солярии.
1: Вертикальный,
0: да?
1: Уже голенький.
0: Да.
1: Заходишь, так сказать, угу. Нажать кнопочку хочешь, а не можешь, потому что она очень высоко.
0: Да.
1: Но. Смекалка — мое второе имя, если вы не знали.
0: Такая же история, как в магазине. Набираешь сейчас милости, помогите.
1: Нет, это же уже голенькое, неудобно. Но, значит, сначала я взяла в руки телефон и пыталась телефоном с помощью прыжка добраться до этой кнопки. Не получилось, но это я не терялась. Думаю, мне нужен длинный предмет. Единственный длинный предмет, который я нашла, это вешалка. Но вешалка не плечики, а напольная вешалка.
0: Это железная.
1: Я достаточно сильная женщина. Ну, знаешь, сработало.
0: Ничего себе. Вот это да.
1: Ну, так вот.
0: Сильная женщина, и правда.
1: С тех пор не хожу в солярии, это вредно.
0: Ну, конкретно туда. Там были камеры.
1: Нет, это вредно.
0: Расскажите о ваших ситуациях, когда было больно, но не физически, а внутренне.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу. ООО «Хедхантер» Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый «Останкино» нарезка 180 грамм по покупательной цене всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Да ж...
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Тема щепетильная. Когда вы испытываете боль, но не физическую.
2: Моральную.
3: Доброе утро, бригада У. Я испытываю боль каждый раз, когда хожу к стоматологу. Но не от того, что мне лечат зубы, это вообще не больно, а от того, когда оплачиваю услуги стоматолога. Вот это настоящая боль.
1: Да. Но, возможно, это взаимосвязано. Дорого, поэтому и не больно. Ну, физически.
2: Кстати,
1: либо
2: возможно,
1: дешево,
2: да.
1: Но физически больно. Ну и еще одна история.
4: Привет, ребят. Мне физически не больно, а морально всегда больно, когда один человек мне пишет сообщение. А почему так? Потому что я работаю мастером транспортной службы на хлебзаводе. И если он пишет какое-то сообщение, значит, что-то у него сломалось, а он, ну, вообще ничего не понимает, не разбирается. Очень тяжелый человек. И сразу становится так больно и тоскливо на душе.
1: Слышишь вибрацию?
2: Да.
1: Написал, наверное.
2: Наверное.

0: Диги-диги. Диги-диги, диги-диги, диги-диги. Виски с бригадой У на Европе Плюс. Продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России вступает в силу ряд новых законов. В Краснодаре появится еще одна зеленая зона. А диетологи рассказали, какая рыба самая полезная. Подробности далее. В России с сентября вступит в силу ряд новых законов. Среди изменений ужесточение контроля за мигрантами, а также нормы, направленные на защиту здоровья граждан. В частности, вейпы, сигареты и другую никотиносодержащую продукцию запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Они будут работать в селах, деревнях и поселках, где нет обычных аптек. Российские банки будут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации установлены стандартом деятельности кредитных организаций, передают РИА Новости. Банки, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью. В Турции ужесточат требования к части гостиниц. Речь идет об отелях с упрощенной туристической лицензией. Для них впервые подробно пропишут требования к оснащению номеров, уборке, хранению продуктов и безопасности бассейнов. Например, в гостиницах с бассейнами должны будут работать как минимум 2 сертифицированных спасателя, а для детей потребуется отдельный бассейн глубиной не более 50 сантиметров. Общественную территорию рядом с Платановым бульваром благоустроят в Краснодаре. Новую зеленую зону организуют на месте снесенных гаражей. На территории появятся тротуары, освещение, декоративные ограждения, скамейки и урны. Более 2000 квадратных метров засеют газоном. Кроме того, планируется высадить молодые деревья и кустарники. И последние диетологи считают самой полезной мелкую жирную рыбу. Это сельдь, сардины, скумбрия, мойва. По мнению специалистов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. Чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ. Особенно если речь идет о морских обитателях. В завершении выпуска информация о валюте и погоде. Согласно Центробанку, курс доллара на сегодня в плюсе 85 рублей 95 копеек. Евро тоже подрос 100 рублей 30 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, дождь, днем плюс 24. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Но не скромничай, Вики Цезаревна.
1: Вики Цезаревна, да.
0: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
1: Не разговаривала, слушала.
0: Слушала?
1: Да.
0: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
1: Нет, это было аудиосообщение.
0: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать. Так, ну еще часик будем вместе с вами. Будем эфирно провожать
1: лето.
0: Лето. Как тебе лето, Вики, кстати?
1: Хорошо.
0: Нормально?
1: Да. Уже скучаю.
0: Да?
1: Конечно, обожаю лето. Хотя бабье лето тоже мне нравится.
0: Угу. На то оно и бабье.
1: Да, ну после этого всегда подстава.
0: У меня вот приятель есть, который долгое время живет в России, а сам он из Африки. И он говорит, вы даже не представляете, вы не все ценят то, что у вас погода меняется. Вот там, когда я жил, говорит, не всегда понимаешь, сейчас лето, зима, осень. Погода плюс-минус одна и та же.
1: Но у нас тоже, знаешь, не всегда понимаешь. Бывает, выходишь на улицу летом, угу, а ветер как будто бы осенний.
0: Да, да, да. Как будто бы на плюс 21, а не на плюс 23.
1: Вот-вот,
0: сложно,
1: да.
0: Сложно, согласен. Да. Но отодвинем в сторону сложности. Но про погоду, кстати, в том числе можем продолжить разговор. Угу. Например, какая у нас в городе прямо сейчас?
1: Вот вы нам напишите на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, куда можно писать, как вас зовут, из какого вы города, что-то про город напишите, номер телефона.
0: Да, а мы кому-то из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе+.

0: Swim, это BTS, бригадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Мы ждем «Откуда ты from» и параллельно наслаждаемся треками, которые завирусились в интернете и снова стали хитовыми. И под трек, который мы прямо сейчас услышим, можно неплохо провести время и заставить кого-то потанцевать. Ровно то, что делает со мной Вики.
1: Я пытаюсь, я обожаю, когда Вэл танцует со мной. Да. Вот, пытаюсь заставить Вэлла потанцевать и снять это на камеру.
0: Скажи, а если видишь, что я где-то и с кем-то танцую, есть, ну, какая-то вот неловкость, может, ненависть какая-то в адрес?
1: Ну, я этого не вижу. Я надеюсь, ты этого не делаешь.
0: Я этого и не делаю. Угу. Слушаем Риана, Pon the Replay.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9:11 в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс. Начинается знакомство с девушкой-загадкой. Хотелось бы поподробнее узнать о ней. Наталья.
1: Наташенька, привет.
0: Привет, Наташ.
2: Да, привет.
0: Наташа. Мы очень рады тебе, в «Откуда ты from?». И я думаю, ты уже догадываешься. Мы можем узнать о тебе все, но кроме места, в котором ты живешь. Поэтому, Наташ, скажи, какого цвета твои глаза?
2: Зелено-карие.
1: Ой, Наташ, у меня такие же. Да.
0: Ого. Эх, не в ту игру мы играем. В первой мысли бы уже было совпадение. Наташ.
1: А ты на работе уже или где?
2: Да. Да, я на работе.
0: Наташ, мы тщательно искали тебе коллегу в команду, но так и не смогли дозвониться до этого человека, поэтому предлагаем, знаешь, что сделать?
1: Давай мы отгадаем, где ты живешь.
0: Вот.
2: Давайте.
0: Ты уже в любом случае победила, но если ярко ответишь нам... Попробуй как можно ярче рассказать о своем городе с помощью наших вопросов.
1: Угу.
0: И если все будет круто, подарок твой. Хорошо?
2: Да. Хорошо.
0: Давай попробуем. Игра, в которой невозможно проиграть.
1: Наташ, а что ты написала про свой город?
2: Я написала, что наш город является культурной столицей 2027 года.
1: А вот ты чувствуешь, что в этом году прям как-то особо культурно стало?
2: Да, конечно. Люди стали совершенно другие, по-другому разговаривать, чтобы на нас сейчас такая ответственность, мы поэтому по-другому не можем.
1: Классно.
0: Все Питер, да? Молодцы. Кстати, интересно, жители твоего города знают себя в этом? Хорошо, Наташа, а помимо культуры, где можно где-нибудь покупаться? Ну, культурно, естественно, культурно.
2: Да, у нас каждый август, там, 2 августа, в фонтанах можно купаться.
0: Звучит культурно.
2: Да, да. В Миассе у нас Миасс река. Вот набережная очень красивая, ее сейчас сделали.
0: Ну, я думаю...
2: Ну, как бы я не рекомендую, конечно, купаться в Миассе, но если очень хочется, то можно.
1: Подожди, а у вас же озера еще вроде как есть?
2: Озера, да, это у нас в области. У нас там есть много очень хороших озер. Турдаяк, Узельды, чистейшие озера.
1: Но там ты рекомендуешь купаться?
2: Да, Наташа. Да, я прям оттуда вообще каждый год мы ездим туда и туда, и не вылазим, можно сказать.
0: Наташ, последний вопрос. А вот в фонтанах, в которых ты рекомендуешь купаться, случайно не вода из реки Миасс поступает, в которой ты не рекомендуешь купаться?
2: Ну да, скорее всего, оттуда. Или с нашего водохранилища Шершневского.
0: В общем, мы всех приглашаем в Челябинск. Культурную...
2: Да.
0: Культурную столицу 2027 года. Наташ, спасибо за это эссе о своем любимом городе.
1: Очень понравилось.
0: Городе. Давайте
2: спасибо
0: подарим наш фирменный свитшот. Хорошо?
2: Yes! Круто. Ура.
0: Все, пожалуйста,
2: спасибо.
0: Лови и звони еще.
2: Спасибо
0: счастливо.
2: Большое.
1: Пока. Пока-пока.

0: Shade of Blue, это Джон Саммит, Бригадюн, и в Европе Плюс 9.17 в Москве, в Вики.
1: Да, я расскажу новость, которая не понравилась Паше Беседину.
0: Да, очевидно, прекрасная новость. Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригадюн, и Европе Плюс. Бригада!
2: Реклама. Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, по границ 127-39-244-741, 16+.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

Премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Неон Авто Краснодар. Превращаем ночь в день.

0: Self-aware, это Темпер Сити, бригаде Уны. Европе плюс 9.23 в Москве. Вики,
1: да, рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Но тебе понравится эта новость?
0: Да, не томи, люди ждут. Люди
1: работники надеются. Страховых компаний поделились статистикой обращений по ОСАГО в 2006 году. Ой, 26-м.
0: Хорошо.
1: Ну, старые листики нашли. 26-м. Козероги и раки – самые опасные водители в России.
0: А, такая статистика. Козероги и раки. Ну, давай, можешь дать экспертную оценку в связи с чем это связано? Вот раки, они какие, как думаешь, за рулем?
1: Не знаю, у меня сестра вроде нормально будет.
0: Нормально? Ты смотрела в ее историю?
1: Не смотрела. Далее, кстати, львы, овны и тельцы. Обрати внимание, дев нет, близнецов нет. А самый надежный, отгадаешь, кто?
0: Но в нашем коллективе у близнецов прав нет.
1: У меня есть права. Человеческие.
0: Самые надежные?
1: Самые надежные, да.
0: Самые, ну, девы, наверное.
1: Нет, говорю, нет в рейтинге вас.
0: Подожди.
1: Вы где-то посерединке.
0: Нас нет в рейтинге ни самых опасных, ни самых надежных.
1: Вы где-то посерединке. Ну, типа, ну, норм. Вот вы примерно, ну, норм. А самая надежная,
0: оценка,
1: давай.
0: Как пресная вода.
1: Ну, это статистика такая.
0: Самые надежные? Ну, рыбы в потоке плавают.
1: Нет.
0: Нет? А, ну, стрельцы.
1: Да.
0: Потом, да.
1: Стрельцы и?
0: И, ну, очевидно.
1: А рядышком, ребята.
0: Весы.
1: Скорпионы.
0: Вот, скорпионы?
1: Да.
0: А
1: но, что, серьезно?
0: Но со стрельцами-то все понятно. У меня мама стрелец.
1: А со скорпионами тоже все понятно. Кто? У меня Юрка стрелец. Ой, скорпион. Все, я запуталась. Скорпион.
0: Хорошо, спасибо.
1: Нет, скорпионы классно водят. Правда.
0: Да, верю, верю. Я думаю, так и объясняли исследования, ребята. Да поверьте просто на слово, это астрология.
1: Нет, почему-то астрология, это статистика.
0: Хорошо.
1: Обращение по ОСАГО.
0: Окей.
1: Это документы, это серьезные исследования. Ну, как исследования?
0: Ты раз 15 в этой новости позволила себе доверять и не доверять.
1: Нет, но я доверяю.
0: Да, но не до конца.
1: Это факты.
0: Это факты. Основанные на гороскопе.
1: Ну что ты меня смешишь сегодня так сильно?
0: Да, спасибо,
1: это приятно. Ты так не делай.
0: Приятно.
1: Так не делай. Хорошо.

0: спросит, что это такое. Вроде правильное ударение, проверяла.
1: Фуросики. По этимологии, как будто бы пермские посекунчики.
0: Да. Нет, это такой кусок ткани красивый. Как платок красивый в национальном стиле. Который ты можешь свернуть в кулечек и носить мусор.
1: Ну, палку длинную дают, чтобы...
0: Такой вот шопер. А зачем палку длинную? Можно ручкой, как ежик.
1: Тоже верно. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на пятницу, 28 августа.
1: Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, ничего нам планировать заранее не нужно. Моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: А стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Далее в бригаде «Ум» на Европе Плюс, 9.35 в Москве. Вот и сейф впереди. Вот и в сейфе 37 тысяч рублей на данный момент.
1: Угу.
0: Деньжат растут.
1: День второй половинки.
0: Да.
1: Будем отмечать.
0: Неожиданно, неизменным остается следующее. 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому день второй половинки, ты говоришь?
1: Угу.
0: Вот, пожалуйста, можно разделить.
1: Со второй половинкой деньги.
0: Я же сказал, деньги в сейфе растут. 40 тысяч.
1: А, уже?
0: 40 тысяч, да.
1: Подожди, давай моргнем еще раз. Все равно 40.
0: Не, 40 тысяч. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Реклама.
1: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 0820.
5: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где. На городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. +7 861 205 26 13.
10: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
11: 0+.
12: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
13: Это она просится в отпуск.
12: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
13: А греметь будет?
12: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
14: Мама, а тетрадки уже приехали?
15: Пока нет. Доставка задерживается.
14: А рюкзак?
15: Еще в пути.
14: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
16: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
17: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
19: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
20: Рекламная служба в Краснодаре.
21: Европа.

0: Гиф. Бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, сейф «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте всем. Зовут меня Андрей.
2: Привет, Андрей. Ты где?
3: Я в Туле, в пробке, на заправке.
4: Привет, привет, Тула.
2: Ой, ну давай тебе удачной пробочки. Надеемся, она будет невелика. Ну, а ближайшие 3 минуты ты не только сможешь окупить то, что готов потратить на бензин, но и неплохо заработать. У нас в сейфе сегодня 40 тысяч рублей. И можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Андрей, давай определяться, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
3: Ну, давайте первый.
4: Давай первый.
2: Андрей, начинаем с бонуса. Удачи.
0: Первая цифра.
4: Андрей, ну раз вопрос с бонусом, значит, если на него правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай. Тут точно надо ответить, как минимум. А лучше у нас все 3. Мы с тобой перемещаемся в Сальвадор, потому что там сегодня день агронома. И давай-ка посмотрим, что в Сальвадоре выращивают. Вот есть там какая-то такая позиция, которую больше всего любят, выращивают и на экспорт отправляют. Вот как ты думаешь, что там самое популярное, что выращивают на экспорт? Кофе, чай или манго?
3: Я думаю, манго.
4: Ты думаешь, манго? Третий вариант. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Андрей, день рождения сегодня отмечает кинорежиссер по имени Дэвид Финчер. Мы знаем его по прекрасным фильмам «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», много еще всего. И также «Девушка с татуировкой дракона». Ты смотрел этот фильм?
3: Давно.
2: Давно. Это нормально. Он и вышел.
4: Давно.
2: И фильм «Девушка с татуировкой дракона» был снят по одноименной книге, которую кто-то ведь написал. А скажи мне, кто? Чак Паланик, Стин Ларсон или Харуки Мураками?
3: Давайте третий.
2: Третий вариант. Харуки Мураками. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну, и давай завершим приятненьким. Мы, значит, отправляемся в Кострому, потому что сегодня день котлет в Костроме. Перемещаемся туда, значит, котлетку взяли, да, ну, нужно еще что-то на гарнир. Я предлагаю взять костромскую кутью. Костромская кутья. Это такая то ли каша, то ли густая похлебка. Вот из чего она делается, скажи, пожалуйста. Из картошки и гречки. Она делается из бобовых или из кабачков с перловкой.
3: Бум-бум-бум-бум-бум.
4: Ну, как думаешь, картошка-гречка, бобовые или кабачки? Выбирай.
3: Давайте кабачки.
4: Давай кабачки, третий вариант принято.
2: Итак, Андрей из Тулы подобрал все 3 к сейфу. Внимание!

0: Вики, предлагаю тебе, как в фильмах Кристофера Нолана, пойти от обратного, с конца.
1: Ну, давай.
0: Давай.
1: Ну, я расстроилась, конечно, что сейф у нас не взломан.
0: Ага.
1: Итак, Андрей, костромская кутья. Это такая каша, которая делается из бобовых, там, чечевиц, из гороха.
0: То есть можно кутить под кутью.
1: Получается так.
0: Андрей, у меня тоже небольшой промах. Книгу «Девушка с татуировкой дракона» когда-то написал Стик Ларсон.
1: Ну и, Андрей, Сальвадор у нас славится сельскохозяйственными культурами. Это сахарный тростник и кофе.
0: Андрей, ну это же тоже своего рода выдающийся результат. Поздравляем.
2: Да это же хорошо.
0: Это, действительно, два из трех было бы обидно, один из трех тем более.
1: А здесь попал везение туда.
0: А ноль из трех, это уже здорово. Ты нам звони еще и Туле передавай. Огромный привет.
1: Хорошо.
0: Счастливо. Пока-пока.
2: Хорошо. Ну, всем до свидания.
1: Пока.
0: А в понедельник в сейфе бригаду 43 тысячи рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Sky Full of Stars, это Coldplay, Бригадюн на Европе Плюс, 9.50. В Москве у нас впереди саундчек, в котором мы обсуждаем болезненные темы, связанные с болью, получается.
1: Несправедливость.
0: Но не физической. Ну да, но Вики, конечно, я даже не представляю, каково это хотеть в гипермаркете то.
1: Что на верхних полке очень обидно.
0: До чего невозможно дотянуться, да. Да. А как правило, что, есть какой-то рейтинг? Консервы.
1: Я не создавала рейтинг того, до чего не могу достать.
0: Ребят, расскажите, в каких ситуациях вам бывало больно.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальная кошка написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
8: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о ситуациях, когда было больно, но не физически. Вот тут написали, что больно, когда помыло все окна, а через пару дней с верхних этажей кто-то решил помыть сплит-систему.
2: Да. Это реально неприятненько.
1: Спасибо, что сделала вид, как будто понимаешь, о чем я говорю.
2: Нет, я понимаю, о чем, да, конечно. Вся грязь была, да. Вся грязь сошла на окна, пришлось заново окна мыть. Ну, или не пришлось, но грустно теперь.
1: Там, судя по сообщению, нет. Смирились.
2: Смирились, да.
1: Ну, и финальное на сегодня.
3: Привет, ребятушки. Больно на душе из-за того, что это последний выпуск «Бригады У» летом. Но в то же время приятно, что в понедельник мы все снова вас услышим, родные мои. Люблю вас.
1: Да ладно, не раскисай.
2: Еще будет лето.
1: Бабусе 31 день, нормально, в понедельник еще летний.

0: Красивый момент.
1: Мне очень понравилось. Можешь еще раз повторить?
0: Не знаю.
1: Это лето уходит.
0: С таким звуком? Ну, какое лето, такой звук. Meet Me in the Dark — это Аве в бригаде Уны.
1: Это Вэл.
0: Да, не хотелось бы прощаться именно таким звуком, поэтому постараемся солидно это сделать. Мы уходим на выходные. Это финальные выходные лета. Пусть все будет здорово у вас.
1: Да, да, да.
0: Ты чувствуешь, я как не пытаюсь ляпнуть лишнего?
1: Взрослым казаться, да, хочешь?
0: До понедельника. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У. Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Всем привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Цифровой рубль может выйти за границы России. Всплеск мошеннических схем с курьерами наблюдается в нашей стране. И Эрмитаж удостоился сразу двух престижнейших наград. Далее подробности. Цифровой рубль может выйти за границы России. Аналитики сообщают о том, что новая форма российской валюты в обозримом будущем может использоваться для оплаты товаров и услуг за границей. Но для этого потребуется отдельная инфраструктура. Пока же цифровой рубль готовится к развертыванию на территории России. Через 3 дня граждане получат возможность завести цифровой кошелек и расплачиваться цифровым рублем за товары и услуги. Цифровой рубль призван стать самой выгодной для россиян формой оплаты, так как все транзакции для граждан будут бесплатными, а хранится информация об операциях будет в Центробанке. Минпромторг предложил включить 167 площадок в перечень критически важных объектов. О каких именно площадках идет речь, в пресс-службе не уточнили. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий властям вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которой не принимают меры по обеспечению безопасности. Одновременно с этим в перечень этих объектов вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Всплеск мошеннических схем с курьерами наблюдается в России. Центробанк предупреждает о том, что наниматель предлагает доставить ценные посылки вроде документов или наличных. Курьер выполняет заказ, забирает у жертвы пакет и отвозит его по адресу, не подозревая, что находится внутри. Сейчас подобного рода схемы активно набирают обороты. Граждан призывают быть бдительнее, не поддаваться на такие уловки. Для передачи денег злоумышленники используют людей, которые ищут легальную работу в службе доставки. Будьте бдительны. Эрмитаж удостоился сразу двух престижных наград и был официально внесен в карту рекордов картографического сервиса 2GIS. Главный музей северной столицы забрал лидерство в ключевых номинациях. Эксперты проанализировали миллионы поисковых запросов и действий пользователей по всей России. По результатам исследования Эрмитаж завоевал победу в категории «Самая популярная достопримечательность» и «Самый большой музей страны». Из всех знаковых исторических и культурных мест россияне чаще всего прокладывают маршруты и взаимодействуют в сети именно с Эрмитажем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 95 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей и 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Бэби Рекса и Дэвид Гетта Сэд Кюлс прямо сейчас. Вот интересно, трек совсем свежий, из последнего альбома Биби, а уже звучит как настоящая дэнс-поп-классика. Ну, оно и понятно, такие мастера поработали тут. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Ну, мы с тобой тоже мастера. Мастера прослушивания классной и разнообразной музыки, знаешь ли, меломанам тоже дано быть, не каждому. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар, Элли Голден Берн, а также Дати, Take Me There впереди. На Европе Плюс оставайся.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
1: Ну какие инновации могут быть в семечках?
2: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
1: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
2: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
1: Да еще!
2: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.

0: Лиза, Ред Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас, на текущий момент, это пятая строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Но сегодня все может измениться. Да, всю неделю ты голосовал за любимчиков на сайте europaplus.ru. Теперь время результатов. Алекс Манулов появится в 14.00 по Москве и начнет обратный отчет 40 лучших треков недели. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Послушаем мы как раз-таки тех ребят, которые в разное время до вершины хит-списка уже добирались. Хьюжель, Имейл Энджел и Ультернейт Moving to the Sun, а также Тейм Импала и Дженни Дрекула впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
7: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
8: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября. 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
12: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
15: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: лишь малая часть. С нами эти Джей Годжи и Джейсон Дерула с вещицей «Мичико». Чуть ранее здесь отметится Филатов Карес и Денис Фёрст с новинкой «Sweet Summer Nights». А еще Лови Френч Монтану и Макса Би с суперхитом «Ever Since You Left Me, I Went».
1: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more shows.
0: Также в эти 30 на Европе Плюс не пропусти Дэдди Свимса, Пинк и многих-многих других. Оставайся.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
4: Крутой уикенд.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД» не оферта.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
10: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Энергии 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 11:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses.
5: I went deaf on the bitch.

0: Диджей Годжи и Джейсон Дерула Мичико. Прямо сейчас танцевальный трек, поется в нем про танцы, в клипе, собственно говоря, тоже танцы. Да, такой вот дэнс-комбо собрали ребята, невероятно популярный трек во всем мире получился, а значит стратегия рабочая. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Наша стратегия — послушать как можно больше крутых треков в совершенно разных стилях и жанрах. Tropical House в перемешку с кантри-фолком представит Кайга Эва Макс. Насладимся новинкой Take Me Back, диско-поп-рок-фанка на Мацебе в Гарри Стайл. Слави историю Adore You. А вот дэнс-попом нас порадует Cheat Codes и Train. Суперхит Bloom уже через мгновение здесь, на Европе+.
1: Реклама.

0: где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Пора в кино. Шок-цена 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
3: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
7: А может, это?
6: Это для кого кино?
8: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
10: Смотри лучшие фильмы первым.
11: Вместе с Европой Плюс.
10: Один час.
6: Кто это?
12: Твой сын у меня.
6: Что?
12: Это очень простая игра.
10: Один шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
12: О, я думаю, можешь.
10: 2 сентября.
13: Синема-парк и формула кино ОЗ.
10: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
13: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Итак, приступим.
16: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
17: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европа.

0: Take Me Back. Это Кайги и Макс Макнун. Прямо сейчас. Дальше будет больше китов и больше музыки. Си и Кали Минок, Dance Alone. Медуза, Генрик Мамайл, Don't Wanna Go Home. Все это на подходе. И дождемся Элло Хендерсон и Рудиментал с суперхитом Алабай. Ну, кстати, никакое алиби, никакое алабай тебе не поможет. Да, если ты еще не скачал новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, то тебе будет ай-яй-яй. Да, вот такие у нас тут суровые наказания. Ну, а серьезное приложение, классное, технологичное, бесплатное. Можно слушать прямой эфир, можно смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами. Причем их можно заблаговременно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб, тебе точно понравится.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Леон Авто. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 7605. Откройте для себя новый уровень вождения.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
10: А может, это?
11: Это для кого кино?
12: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Мы убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать классную музыку в ближайшие полчаса. Здесь на Европе Плюс следовательно остались только суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Кейзи Дикей с темой «Бамболео». Прежде лови группу «Градусы» с историей «На ресницах». Еще раньше здесь отметится банда «Темпер Сити» с суперхитом «Self-Aware». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Эйву Макс, Бенаси Брос и Дэнни и многих-многих других. Продвигаемся.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
3: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
2: Ну не скромничай. Вики Цезаревна.
3: Вики Цезаревна, да.
2: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
3: Не разговаривала, слушала.
2: Слушала?
3: Да.
2: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
3: Нет, это было уже сообщение.
2: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать.
1: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру».

0: старше 16 лет.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В кино с 3 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
3: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
3: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: называется «Пускай она и проходит». Мы же здесь на Европе Плюс продолжим отвечать за саундтрек самого приятного дня. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Мисма с Deep House треком «Hello», «The Sun Is Up», «Where Are You» на подходе. Прежде вдарим немного бодрого поп-соула вместе с Рэйм Далтоном. Насладимся темой «Blood Running». А вот еще раньше послушаем немного афробита в перемешку с реггетоном и дэнс-попом. Шакира, Бена Бой, «Дай Дай» уже через мгновение здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
11: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
13: Мама, тетрадки уже приехали?
14: Пока нет. Доставка задерживается.
13: А рюкзак?
14: Еще в пути.
13: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
15: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
16: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
17: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.

Мисмо, Hello, the sun is up, where are you? Прямо сейчас. Если тебе вообще нравится саунд, который выдает Мисмо, нравится его музыка, то парень выпустил в этом году много треков на самом деле.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Мороженое – это круто!
3: А «Крутис Айс» еще круче!
2: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
4: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Лион Авто. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 7605. Откройте для себя новый уровень вождения.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
10: А может, это?
9: Это для кого кино?
11: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: любит своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю. Для зрителей старше 16 лет.
3: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Один час.
4: Кто это?
5: Твой сын у меня.
4: Что?
5: Это очень простая игра.
3: Один шанс спасти сына.
4: Я не могу никого убить.
5: О, я думаю, можешь.
3: 2 сентября.
6: Синема-парк и формула кино ОЗ.
3: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
6: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Итак, приступим.

0: can't move on. I can't move.
1: Трек Baby Doll вышел в далеком 2018-м, а нереальной популярности достиг только в 2026-м. Что успел сделать Доминик Файк за это время? Всего-то выпустить два альбома, сняться в двух фильмах, в сериале «Эйфория», номинироваться на Грэмми, наладить личную жизнь и стать счастливым отцом. Вот так. Трек ждал своего времени 8 лет, а Доминик все это время не ждал. Он действовал. Да, круто. До конца этого часа послушаем парочку хитов. Адель, Skyfall, а также Vice, Wait, Alibi Blue впереди на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Да ж ты заработали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44 Горсовскар.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Этот трек получил Оскар за лучшую оригинальную песню, получил Грэмми, награду Brit Awards и еще 7 других различных премий. Невероятный хит, это Adele Skyfall в завершении часа. В новой 60-минутке будет больше что в больше музыки здесь на Европе Плюс. Полетели.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: О самых актуальных новостях мира шоу-бизнеса прямо сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Ариана Гранде подтвердила в социальных сетях, что снова встречается со своим бывшим бойфрендом Рики Альваресом. Они расстались в 2016 году, но недавно Ариана намекнула на воссоединение, изменив строки в песне «Thank you, next». Ранее она состояла в отношениях с актером Итаном Слейтером и была замужем за Далтоном Гомесом. Сейчас Ариана Гранде готовится к перерыву в карьере после завершения тура в Лондоне. Трэвис Келси впервые публично высказался о своей свадьбе с Тейлор Свифт. Он назвал это исполнением своей мечты. Церемония прошла в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, где за главный приз сражаются спортсмены и выступают артисты. Трэвис Келси признался, что этот день стал лучшим в его жизни и поблагодарил гостей церемонии, включая Адама Сэндлера и Эда Ширана. Солистка группы Paramore Хейли Уильямс продолжает радовать поклонников. Вместе с продюсером Дэниелом Джеймсом они выпустили второй альбом под названием Power Snatch. На этом релизе звучат альтернативный рок 90-х и трип-хоп, включая треки «Мачете» и «Hell is a Highway». Крис Браун требует нового судебного разбирательства по делу о нападении его собаки на домработницу. Адвокаты настаивают, что присяжные вынесли чрезмерно большую сумму компенсации – 13 миллионов долларов. Именно потому, что им разрешили упомянуть дело о нападении на Риану в 2009 году. Защита считает, что это повлияло на решение. Сама домработница получила тяжелые травмы от укусов и больше не может трудиться. Это были новости, о которых говорят.

пятницу. Она обещает выходные, приключения, толику авантюризма. 13 часов 3 минуты. Это Европа плюс Краснодар. И я, Кирилл Камбаров, зову тебя в час новый, где еще больше хитов, больше музыки, приятные подарки и море вдохновения. В эту 60-минутку обязательно поиграем. Кинокайф, забава для киногурманов. Выполнишь задание, отправишься смотреть крутой фильм «Бегущие». Есть пара пригласительных на предпремьерный показ этого триллера. Позову в игру во второй половине часа. В пятницу без гороскопа, как без солнцезащитных очков, в жару, обеспечь себе защиту. А для уникальных приветов, поздравлений есть личка сообщества Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Присылай туда свои сообщения, с радостью их озвучу. Ну и, конечно же, знакомься с хитами часа. Будет Дати и его медитативный хит. Драйва добавят Биби Рекса и Дэвид Гетта. А оптимизм в чистом виде произведут ребята Fastboy. Развлекаемся в пятницу. Краснодар.

0: 13:10 на календаре 28 августа. Думаю, ты не будешь противиться празднику. Сегодня Всемирный день мечты. Если у тебя она есть, заветная, щекочущая, ну, в таком случае, пусть она как можно скорее исполнится. А я пока обрадую Валентину. Ей прилетело поздравление в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Дорогая наша, с днем рождения. Без тебя в офисе тоска, с тобой весна. Радуй нас своими смешными историями, домашними пирогами, и пусть все в твоей жизни будет так, как хочешь ты. С уважением и любовью, коллеги-банкиры. Ну, далее на Европе плюс Краснодар еще одна мечта, лихорадочная, и на сей раз от Алекса Уоррена.
1: Краснодар онлайн.
2: Европа плюс.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, 13:20 на Европе плюс Краснодар. Между прочим, до 13 сентября ребята на Ибице дают воскресные концерты. Будешь проходить мимо, забегай на огонек. Минут через 10 познакомлю тебя с пятничным гороскопом. До него хит Dive Into Me постарались Алок и Халид. А будет и Зиверт с гимном всех эгоисток. В общем, больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
2: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
3: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мама, а тетрадки уже приехали?
8: Пока нет. Доставка задерживается.
7: А рюкзак?
8: Еще в пути.
7: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Краснодар. Онлайн. Европа Плюс.

0: 28 августа, пятница, и вот такие рекомендации дают астрологи сегодня. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства. Львы, этот день несет массу дел и суеты. Девы, ничего не планируйте заранее, моментальное решение окажется интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Ну и рыбы, без сожаления избавляйтесь от вашего лишнего и отжившего.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Тимати на кайф. На Европе плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: 13 часов 34 минуты. Как насчет того, чтобы прямо сейчас выиграть пару пригласительных от Европы плюс Краснодар на предпремьерный показ триллера «Бегущая»? Новинку будем смотреть на следующей неделе, 2 сентября. «Синема Парк» и «Формула кино ОС». А сейчас важно дозвониться первым. Телефон 991-102-2, код города плюс 7861. Выберешь один из трех вариантов ответа на мой кинематографический вопрос, и дело в шляпе.
5: Прогноз погоды.
4: Плюс 26 градусов эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.

0: Погода сегодня вечером 22 тепла, ночью 20 выше 0. А уже завтра в субботу будет пасмурно, без осадков, днем на термометрах плюс 29.
1: Спонсор программы ООО «Квазар». Официальный дилер «Амода» в Краснодаре.
2: Кроссовер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-800-61-205-24-50. От 2 299 000 рублей.
1: Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триамоторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская, 4А, район аэропорта.
9: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
10: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
12: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: 13 часов 41 минута. Сегодня играем с Игорем. Он дозвонился первым. Ему и привет.
5: Привет, привет.
4: Игорь, рассказывай, что будешь делать на выходных? Есть планы?
5: А, да, на выходных я в горы еду.
4: Ух ты! И на сколько?
5: Просто на 2 дня.
4: Ну, я тебе искренне желаю получить там удовольствие от пейзажей, от вайба. Ну, и сейчас, вот в преддверии, так сказать, нужно одержать победу, чтобы там уже ничто не омрачало твое присутствие. Договорились?
5: Я постараюсь, конечно.
4: Итак, ты можешь получить подарок от Европы Плюс Краснодар, пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Бегущая» 2 сентября в кинотеатре «Синема Парк» и «Формула кино ОС» 16+. Я задаю тебе вопрос о фильме «Бегущая», даю 3 варианта ответа, выбрать нужно правильный. И да, за игру ты можешь 1 раз дать неверный ответ. Готов?
5: Готов.
4: Что написано на футболке главной героини, когда она прыгает с моста в трейлере фильма «Бегущая»? Вариант 1. «Беги». Вариант 2. «Галь Гадот». И вариант 3. «Лондон».
5: Я думаю, вариант «Лондон».
4: Да, это логично, да, по-твоему?
5: Ну, логично. Но не факт.
4: «Лондон». Правильно. Ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Бегущая». Я тебя поздравляю.
5: Спасибо, Европа Плюс Клаб.
4: А кто тебе составит компанию?
5: Жена.
4: А жена в горы идет завтра?
5: Ну, конечно, конечно.
4: Ну, все, здорово. Все сложилось. Еще раз принимаю поздравления. А, кстати, если вдруг сегодня не получилось, как у Игоря, дозвониться, выиграть, пробуй это сделать, опять-таки, сегодня вечером с 18 до... Пардон, с 18 до 19 часов вечернем шоу «Краснодар онлайн».

0: Айова, мы. Хит, который смог стать вирусным, и я так подозреваю, из-за слов, которые откликаются в девичьих сердцах. 13:50. Это Европа плюс Краснодар. Приглашаю тебя в час новый. Там Алексей Мануилов и самый честный чарт страны Еврохит ТОП-40. Что в нем произошло за неделю, узнаешь уже очень-очень скоро. Финал этой 60-минутки украсят мысли Тимы Белорусских и цветы Майли Сайрус. Меня зовут Кирилл Камбаров. Проведи выходные сказочно.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются.

0: субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
9: В кино с 3 сентября.
10: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишись!
17: Это Антон Камолов,
18: Артур
19: и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
19: можем
17: договорить здесь.
20: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
0: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, что у нас было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет. Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех Медуза. Don't Wanna Go Home. Да, был такой мощный, отличный финал чарта у нас в прошлый раз. Кто будет сегодня на вершине? Давайте разбираться ступенька за ступенькой, отвечать на этот вопрос. И на 40-м месте сегодня трек, который дважды побывал на самой вершине. И сегодня 28-я неделя у нас в чарте.

0: человек, который не представляет себя без музыки. Бруно Марс с 33-го, да, пошел Бруно на снижение. На 39-м месте он сегодня по итогам этой недели. В общем, парня надо спасать, если хочешь, чтобы I Just Might, этот хит, этот трек остался у нас в чарте.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м месте Эбен Hello. А выше на ступеньку Кунгс Galaxy. С 32 на 36 Тиесто Beautiful Places. 19 недель уже у нас в хит-параде Beautiful Places, а вот следующий трек, следующий хит впервые попадает к нам в чарт. Это первая новинка недели, а их будет несколько. Сегодня забегай вперед, скажу я тебе. А на 35-м месте Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Пятое место. Дебют недели у нас сегодня в чарте. В чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, но мне кажется, у этого хита есть все шансы в ближайшей неделе продвинуться как можно ближе к вершине. Ну, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru.
1: Европа плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 30 на 33 Али Фарбен, Body Talk.
4: Don't hold back when you move like you do. Let me hear your body talk.
0: А на ступеньку выше, на 32 месте, моя Мишель, на малиновой луне.
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Так, идем дальше, поднимаемся чуть выше. Мы выше, а вот они, увы, с 22 на 31 место. Это диджей, продюсер, который начинал свою карьеру в 17 лет, правда, под псевдонимом другим совсем. Crazy French Kiss. Тогда он играл фанк и хип-хоп. Ну а сегодня весь мир его знает как Боб Синклар. И в этом треке он не один, а без Скайза. I can't wait.

0: нашего чарта To Step in the Diplo. Чуть-чуть повыше на 29-м Second Voice, впереди Let Me Be. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
2: На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап WannaMind, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома, «She's the Best», намечен на 9 октября. Группа NSYNC располагает целым альбомом песен, которые никогда не выходили. Порядка 13 треков остались у бывшего менеджера Лу Пёрлмана после ухода из лейбла в конце 90-х. Группа не смогла забрать эти треки. По словам Лэнса Басса, записи, скорее всего, так и останутся в архиве. Трэвис Баркер признался, что он не придает особого значения съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Барабанщик не смотрит сериал и не участвует в монтаже, называя себя, цитата, «аксессуаром в кадре». По его словам, он не позиционирует себя как главного героя. Сейчас музыкант продвигает документальный фильм о своей жизни.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
10: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай! Вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
13: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragorod.ru. 18+.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
15: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.

0: Димон этот псевдоним. Вообще он вырос в семье, где была огромнейшая просто виниловая коллекция. Отец был одним из самых известных британских коллекционеров. Вот это сильно повлияло на Адама, на его становление как меломана. А еще, будучи подростком, он начал экспериментировать с электронными звуками. Но вот доэкспериментировался до статуса суперзвезды. Duke Dumont, Ain't No Game. Слушаем и решаем, хит или нет.
1: Еврохит ТОП-40.

0: dream. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me.
1: Billie Eilish. Everything I Wanted, да, шикарнейший хит, который 5 раз был номером 1 в Еврохит Топ 40 на Европлюс в 2020 году. Ну вот, вспомнили этот просто суперский хит. И, конечно же, идем дальше с лучшими хитами этой недели. И прямо сейчас, опять же, лучший дебют недели. Это дуэт, который состоит из братьев Лукаса и Феликса Хайн. Они в 2021 основали Fast Boy. И сейчас успешно по-прежнему работают Fast Boy. Music Sounds. 20

0: Реклама.
1: Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурьянство, 12-231-201-0820.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
9: В этом фильме главный актер.
8: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
11: А может, это?
12: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
14: Алло, привет! Я такое узнала.
15: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Смотри лучшие фильмы первым.
18: Вместе с Европой Плюс.
17: Один час.
12: Кто это?
19: Твой сын у меня.
12: Что?
19: Это очень простая игра.
17: Один шанс спасти сына.
12: Я не могу никого убить.
19: О, я думаю, можешь.
17: 2 сентября.
20: Синема-парк и формула кино ОЗ.
17: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
20: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
18: Для лиц старше 16 лет.
17: Итак, приступим.
21: 102.2 FM.
22: Рекламная служба в Краснодаре.

0: 23 недели у нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс. И, кстати, хит, который поднимался на самую вершину, называется он «Dive Into Me», да, Лок и Халид. Но за прошедшие 7 дней, с 35 на 27, кто выше, и сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Номер 26 на финише этой недели. Айова, «Мы».
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: С 28 на 25 КДДК. Летний хит «Бамболео».

0: песенкой с хорошим вкусом, но также очень просто, практически одним дублем, снятый клип на Take Me There, это Дати. С 28 на 23 место по итогам этой недели, ну а впереди уже номер 22, и это тема белорусских мыслей.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, УГРН 113-110-118-44, город СССР.
14: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: вершине чарта Европы Плюс, Еврохит ТОП-40. В этом часе наша ударная двадцатка недели. Еще один очень интересный Еврохит прогноз намечается. Ну и, конечно, не забудем хит, который трижды был на первом месте в 2005 году у нас в чарте. Ну и, само собой, узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о тех, кто впервые в Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс, Еврохит ТОП-40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: И еще одна новинка, номер 30, Дипло, «Two Steppin'».
3: I'm two steppin' into trouble.
0: Лучшие среди новых, 28-е место, Fast Boy, «Music Sounds». А вот их мы сегодня не встретим в нашем чате.

По Индиях Чо и Мот, Шаде. Хит, который продержался 23 недели в Еврохит ТОП 40. Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Что касается вершины, то пока на первом месте Медуза, Don't Wanna Go Home. Don't Wanna Go Home, Медуза или не Медуза? Давайте разбираться. И сейчас 20 место, здесь хит, который уже 20 недель у нас... Да, 20 место и 20 недель, вот такое совпадение.

0: И хиты этой недели в этом списке Fever Dream от Алекс Уоррен с 17 на 19 место. И 16 неделя у нас в чарте. Следующий хит чуть-чуть, ну как чуть-чуть. Не чуть-чуть, а в три раза поменьше практически. 5 недель в хит-параде. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: На 18 ступеньке Калин Харрис и Джази Satisfy. Под номером 17 градусы на ресницах.

0: Man за этой неделе с 15 на 14 место, то есть плюс одна строчка. Ну, кто-то поднимается, кто-то наоборот. Таков закон чарта, закон хит-парада. Если у Феникс плюс один, у следующего хита минус 6.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место. Джуни и Федук. Лето. С 16 на 12 Мизмо, его обаятельное «Hello».

0: Давай-давай, настоящий гимн чемпионата мира по футболу 2026. Шакира, блистательная Шакира, которая говорит свободно на нескольких языках. Испанском, английском, французском, итальянском, португальском, арабском, каталонском. Вот английский научила еще подросткам с помощью словаря, разумеется. И, как ни странно, песен Боба Дилана. Шакира и Бон Абой. Взлет недели плюс 13 строчек, и сегодня 11 место. Ну а впереди уже горячая десятка недели из 12 на 10. Анотор с бодренькой историей. Talk to you.
1: Реклама. Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели. На ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований. Экип включен. Драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2020». 25.
3: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
11: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
12: Мама, а тетрадки уже приехали?
13: Пока нет. Доставка задерживается.
12: А рюкзак?
13: Еще в пути.
12: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
14: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
12: А я хочу!
15: Ну что это такое?
12: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
15: А может, это?
13: Это для кого кино?
16: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: вершине нашего чарта. И вспомним хит, который трижды был у нас на первом месте в 2005 году. Lonely No More, это Роб Томас.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня.

сразу на первом месте в Еврохит Топ 40 Европлюс в 2005 году. Роб Томас, Lonely No More. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Я надеюсь, что с этим прогнозом мы, конечно же, попали в самую

0: Эксклюзивная премьера только у нас на Европлюс. Count on me. Это Богдан Медведев, наш еврохит-прогноз. Count on me. Ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже на следующей неделе. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедших 7 дней. С 13 на 9. Ave, Meet Me in the Dark.
1: 9 место.

0: Да, и всего шестая неделя у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 и уже так высоко. С 13 на 9 место. Аве, Meet Me in the Dark. А на горизонте уже номер 8. Терри Свимс, Мисс Know It All. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: ТОП-ньюс. Недели.
2: Келли Кларксон признала, что запретила своим детям, 12-летней дочери Ривер и 10-летнему сыну Реми, смотреть фильмы о Джастине Да Келли, в котором она снималась в 2003 году. Певица заявила, что была контрактно обязана участвовать в этом проекте и назвала этот опыт ужасным. Она призналась, что не хочет, чтобы дети видели эту картину. Сэм Смит подтвердил, что уже работает над следующим альбомом, который, по его словам, будет более электронным и динамичным, чем последний лонгплей «Hazel Eyes», который вышел 21 августа. Сэм Смит также сказал следующее, цитата: «Я все еще в свои 3-4 года люблю танцевать, я свободен, и меня по-прежнему вдохновляют электронные звуки, поэтому я пробую и это». Сэм также признался, что его голос сильно изменился за годы работы в шоу-бизнесе. Шакира выделила почти 1,5 миллиона долларов на строительство школ в пострадавшем от землетрясения регионе Колумбии. Шакира посетила этот регион и лично осмотрела разрушенные здания. Средства поступят от ее фонда Life Nation и FIFA Global Citizen. Шакира заявила, что дети не должны терять будущее. Зара Ларсон пообещала сделать билеты доступнее после критики высоких цен в Бангкоке. Певица согласилась, что стоимость завышена, и пообещала лично заняться этим вопросом в следующем туре. Она также призналась, что гастроли сейчас не приносят ей большой прибыли. А еще напомню, недавно Зара Ларсон сменила лейбл.

0: Она перешла с Epic Records на RCI.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
5: Да, и не только платье.
6: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай! Вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-861-944-30-42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: любит своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
5: Смотри лучшие фильмы первым.
6: Вместе с Европой Плюс.
5: Один час.
7: Кто это?
8: Твой сын у меня.
7: Что?
8: Это очень простая игра.
5: Один шанс спасти сына.
7: Я не могу никого убить.
8: О, я думаю, можешь.
5: 2 сентября.
9: Синема-парк и формула кино ОЗ.
5: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
6: Для лиц старше 16 лет.
5: Итак, приступим.
10: Рекламная служба в Краснодаре.
11: Европа.

0: Знаем уже лет 10 как минимум, и тем не менее, относительно недавно, в 2025 году, Теннис Мимс получил номинацию на Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель». Соответственно, 8 место, Еврохит ТОП 40, Европа Плюс, Мистер Ноу Ит Ол.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 7 место по итогам недели, The Bowser Magnetic. С 8 на 6 поднимается Джон Саммит, Shades of Blue. Ну что, всего несколько ступенек отделяет нас от вершины. И, собственно говоря, этот трек тоже несколько ступенек от первого места, 6 на 5. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, прямо сейчас Ничко.
1: Пятое место.

0: реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООБД. Не оферта.
12: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
13: Привет, я Дэвид Гетта.
12: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
14: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
12: Эти хиты выбираешь ты.
15: Hi, I'm Chris.
16: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
12: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: europaplus.ru.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: смогли бы и сегодня быть на вершине, но не получилось. С первого на второе место, да, в шаге от главной ступеньки нашего чарта Еврохит ТОП-40 «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Кто номер один? Узнаем через минуту, но сначала еще раз наша горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На десятом «Another Talk To You». Девятое место. Ава, Meet Me In The Dark. Номер восемь. Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. С десятого на седьмое. Цибауза, Magnetic. Шестое место. Джон Саммит, Shades of Blue. С шестого на пятое – диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди – Мичико. На четвертой строчке – Тейм Импала и Дженни – Дракула. С пятого на третье – Мадонна и Мартин Гаррикс – Бизар. На втором месте «Медуза» «Don't Wanna Go Home».

0: подводящие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотрим в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличный еще летний пятница в Москве 16.

0: отличный дебют. Признаю, отличный. Ну а дальше только выше, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru. А повтор Еврохитов 40, как всегда, завтра, в последнюю субботу лета, кстати. Завтра в субботу в 16 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячий или не паич? 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мама, тетрадки уже приехали?
11: Пока нет. Доставка задерживается.
10: А рюкзак?
11: Еще в пути.
10: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
12: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
15: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
16: В этом фильме главный актер.
15: «Градусы», «Термейтс», «Мона», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа плюс». 16+.
17: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: знаем, где бы ты ни находился. А еще лайв-трансляция из нашей студии 24/7. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
5: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
6: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч».

0: Победа вкуса и качества.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
3: Смотри лучшие фильмы первым.
4: Вместе с Европой Плюс.
3: Один час.
5: Кто это?
6: Твой сын у меня.
5: Что?
6: Это очень простая игра.
3: Один шанс спасти сына.
5: Я не могу никого убить.
6: О, я думаю, можешь.
3: 2 сентября.
7: Синема-парк и формула кино Оз.
3: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
7: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
4: Для лиц старше 16 лет.
3: Итак, приступим.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: 102.2 FM. 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Москве. Ждем до конца этого часа сначала Hunter X, а затем группу Cardigans.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
3: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
2: Ну не скромничай, Вики Цезаревна.
3: Вики Цезаревна, да.
2: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
3: Не разговаривала, слушала.
2: Слушала?
3: Да.
2: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
3: Нет, это было аудиосообщение.
2: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
1: Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ОБД» не оферта.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе...

0: S+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cardigans, Raise and Rewind на Европе Плюс. А в начале часа следующего группа BTS, которая сейчас, у которой сейчас горячая пора, мировой тур, и, конечно, все отвести есть хит Swim. Без них они никуда. Swim услышим буквально через минутку-другую.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. В Кабмине появилась подкомиссия по контролю критически важных объектов. Авторские экскурсии пройдут по Краснодару, и большинство родителей одобряют запрет смартфонов на уроках. Теперь подробнее. Правительство создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры. Цель – обеспечение бесперебойной работы отдельных отраслей российской экономики. Минимизация последствий ее нарушений. Это берет на контроль первый вице-премьер Денис Мантуров. Будут проведены анализ состояния безопасности объектов и разработка мер по их защите. Педагогическое образование и лечебное дело – самые востребованные направления для поступления в вузы. Миноборнауки России представило предварительные итоги приемной кампании. Набор студентов продолжается. Также популярны строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика. Дональд Трамп продолжает пытаться изменить название географических объектов. Президент США подписал указ о переименовании озера Онтарио. Он пояснил, что считает его относящимся больше к штатам, чем к Канаде. Отмечу, сейчас две страны пытаются решить спорные вопросы в сфере торговли, угрожают друг другу пошлинами. Разработаны программы бесплатных экскурсий по Краснодару. Авторские маршруты составили победители международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Программ 3 «Многонациональный Екатеринодар. Эпохи города» и «Краснодар. Мозаика культур. История единства». 82% родителей одобряют запрет смартфонов на уроках, показал один из опросов. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей, а родители старше 40 лет поддерживают инициативу чаще, чем более молодые. Среди учителей уровень поддержки 86%. Они отмечают, что телефоны отвлекают учеников и могут провоцировать конфликты. Против жестких мер выступили лишь 8% опрошенных. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В центре Краснодара сейчас 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра пасмурно, без осадков, плюс 29. Предстоящей ночью 20 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: тоже совсем скоро с нами Оливия Дин, которая в 2026, то есть в этом году, получила Грэмми как лучший новый исполнитель. Впереди Man I Need с альбома, который, когда вышел, возглавил британский чарт. И сингл Man I Need тоже оказался номером один в сингловом чарте британском. Такое вот удавалось только Адель в 2021 году. Так что Оливии Дин есть чем гордиться.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Слово «Родинка».
3: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где. На городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дастрой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
10: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Мама, а тетрадки уже приехали?
13: Пока нет. Доставка задерживается.
12: А рюкзак?
13: Еще в пути.
12: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
14: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
15: Европа.

0: Metal Blue на John Summit на Европлюс 17.28 в Москве. Coldplay, а затем и Cat's Eye в наших ближайших планах. Ну и, конечно, про ваши лучшие истории мы тоже не забыли.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке тема щепетильная. Когда вы испытываете боль, но не физическую.
3: Морально!
4: Доброе утро, бригада У. Я испытываю боль каждый раз, когда хожу к стоматологу. Но не от того, что мне лечат зубы, это вообще не больно, а от того, когда оплачиваю услуги стоматолога. Вот это настоящая боль.
2: Да. Но, возможно, это взаимосвязано. Дорого, поэтому и не больно. Ну, физически.
3: Кстати,
2: либо
3: возможно,
2: дешево,
3: да.
2: Но физически больно.
5: Привет, ребят. Мне физически не больно, а морально всегда больно, когда один человек мне пишет сообщение. А почему так? Потому что я работаю мастером транспортной службы на хлебзаводе. И если он пишет какое-то сообщение, значит, что-то у него сломалось, а он, ну, вообще ничего не понимает, не разбирается. Очень тяжелый человек. И сразу становится так больно и тоскливо на душе.
2: Слышишь вибрацию?
3: Да.
2: Написал, наверное. Тут написали, что больно, когда помыло все окна, а через пару дней с верхних этажей кто-то решил помыть сплит-систему. Да.
3: Это реально неприятненько.
2: Спасибо, что сделала вид, как будто понимаешь, о чем я говорю.
3: Нет, я понимаю, о чем, да, конечно. Вся грязь, вся грязь сошла на окна, пришлось заново окна мыть. Ну, или не пришлось, но грустно теперь.
2: Там, судя по сообщению, нет. Смирились.
3: Смирились, да.
2: Ну, и финальное на сегодня.
5: Привет, ребятушки. Больно на душе из-за того, что это последний выпуск бригады У летом. Но в то же время приятно, что в понедельник мы все снова вас услышим, родные мои. Люблю вас.
2: Да ладно, не раскисай.
3: Еще будет лето.
2: Бабусе 31 день, нормально. В понедельник еще летний.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: вот сразу чувствуется, да, подход его, Эда, в музыке, его стиль прям ощущается, что только не спел сам, ну, поскромничал, наверное. 17.36 в Москве, это Европа Плюс, дальше больше хитов, больше музыки, всем отличный летний, еще пока пятница, о календарной осени даже не думаем.
1: Реклама.
2: В эфире новости, далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Город подождет. В

0: за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
3: Это она просится в отпуск.
2: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
3: А греметь будет?
2: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ОТС «Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
4: Новый дилерский центр «Тэнк Триамоторс» в Краснодаре. Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Все на абордаж выгодных покупок! В мегацентре «Красная площадь» объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище «Красной площади» ждет вас.
6: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
4: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: место в Еврохит Топ 40. И вторая неделя в нашем чарте, ну, я не сомневаюсь, будет и третья, при твоей поддержке, разумеется. Так что не забываем голосовать за любимые хиты на europaplus.ru. А повтор чарта Европлюс завтра в 16 по Москве.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: Да что?
11: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилэнд J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Cutaway John, Turn the Light Off на Европе Плюс. В последнюю пятницу лета, между прочим. Ну вот и Rush не останутся в стороне. Сегодня поговорим о самых ярких событиях этого лета. Так что готовь свои истории в 7 вечера на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Rus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В пятничном Краснодаре 18:00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
4: Новости с плюсом.
2: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
5: Привет, Влад. Робот Володя попытается покорить Эльбрус. В начале сентября он примет участие в высокогорной экспедиции. Команда планирует начать маршрут 3 числа. Итогом экспедиции станет фиксация робота Володи на вершине Эльбруса. По словам изобретателя, дополнительные сложности для робота создадут погодные условия на склоне горы, которые кардинально отличаются от привычной городской среды. Жительница Вирджинии пошла на обеденный перерыв с телефоном и разбогатела почти на 2 миллиона долларов. Женщина рассказала, что решила во время обеда поучаствовать в онлайн-лотерее и выиграла. По словам победительницы, ее муж был поражен не меньше и даже думал, что она его обманывает. Супруги отказались признаваться, как потратят выигрыш. Россиянин Константин Решетков показал коллекцию самодельных автомобильных уродцев. Мужчина из поселка Исток под Екатеринбургом работает в прокате питбайков и квадроциклов, а в свободное время собирает необычные машины. В его автопарке числится 10 огромных болотоходов, машина семьи Флинстоунов из одноименного мультфильма и одноместный ВАЗ-2109, ширина которого составляет всего 70 сантиметров. Настоящий подвиг на грани человеческих возможностей совершила фридайвер Татьяна Опарина на озере Байкал. Женщине удалось установить новый рекорд России. Она покорила глубину в 175 метров. Снижение и подъем заняли 165 минут. 10 минут спортсменка шла на дно, а 155 минут к поверхности озера. Россиянка использовала 8 баллонов газов различного состава. Опарина работала в экстремальных условиях под ледяным панцирем озера. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
6: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
7: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Отличный привет на старте финального летнего уикенда. С тобой Влад Григориан. Солнечного тебе настроения. Несмотря ни на что, не смотри в окно. Лучше открой фото любимого человека. А вот что услышишь в ближайшее время. Игру «Кинокайф». Причем можешь принять в ней участие и получить пригласительный на предпремьеру триллера «Бегущая». Это будет примерно через полчаса. Чуть раньше гороскоп на субботу. Твои приветы и поздравления, если есть повод сегодня, 28 августа, тоже могут прозвучать. Текст оставляй в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. И обязательно будет много крутых хитов, заводной фанк от French Montana и Макса Би. Танцевальный трек Meet Me in the Dark диджейского дуэта Avem. Chapel Roan пожелает удачи. Good luck, baby. Делай вечер громче.
1: Краснодар

Пятница, 18:10, точное Краснодарское. Где бы ты ни планировал провести наступающие выходные, конечно, делай это в нашей компании. На Европе Плюс для тебя самые лучшие хиты, отличные двухчасовые дэнс-миксы по вечерам субботы. Слушай «Резиденс» от диджея Ритон, и завтра в 22:00 наслаждайся. Пусть твой уикенд будет наполнен правильным ритмом, отличным настроением, да и, конечно, зеленого тебе цвета светофоров. Пусть они радуют взгляд.

0: Крутейший хит «Sweet Summer Nights». Клип на него Филат Фенкерас и Деннис Фёрст сделали в стиле игры GTA, шестая часть которой уже вот-вот порадует геймеров во всем мире. А вот чего ждать от шестого дня этой недели, узнаешь всего через несколько минут на Европе плюс Краснодар. Услышишь гороскоп на завтра, а до него хиты «Watch Out» Алекса Гаудиньо и «Die Die» Шакира и Бёрна Бой. Уже скоро-скоро в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
11: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная цель. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Горстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Семейная ипотека».
12: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс.
15: Краснодар онлайн.

утро, 29 августа, суббота. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, завтра лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте завтра свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь завтра от спешки, держите размеренный темп. Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Завершение трудовой недели. Всегда ожидание чего-то особенного. Например, нового триллера «Бегущая». Уже на следующей неделе он выходит в российский прокат при поддержке Европы+. Ты можешь увидеть его раньше всех, еще до премьеры, на спецпоказе в «Синема Парк» и «Формула кино ОЗ» 2 сентября. Забронируй пару мест в кинозале. Набирай сейчас номер телефона в Краснодаре 991-102-2. При звонке с мобильного начни с кода города +7 861 и следом 991-102-2.
5: Прогноз погоды.
4: В центре Краснодара сейчас 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля. Завтра пасмурная суббота, но обойдется без осадков. Воздух прогреется до +29.
5: Реклама.
3: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
6: Во «Вкусные точка» далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
3: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду «Радио». Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
7: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триамоторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская, 4А, район аэропорта.
8: Ну какие инновации могут быть в семечках?
9: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
8: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!

0: технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
1: Да еще.
0: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
2: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
3: А память есть?
2: Да.
3: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкино. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
2: Нет.
3: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба в Краснодаре.
6: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
5: Краснодар.
6: Онлайн. Европа плюс.
7: I went deaf on the bitch.

0: и на кайф. На Европе плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: И этим пятничным вечером дозвонился Антон своевременно. Привет, Антон.
5: Привет, привет всем.
4: Я надеюсь, ты где-то под крышей сейчас или под зонтом находишься?
5: В машине, еду на работу.
4: Под крышей, великолепно. Отличного тебе вечера трудового, который тебя ожидает. Пусть работа легко дается сегодня. А еще ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ триллера «Бегущая». 2 сентября будем его смотреть в кинотеатре «Синема Парк» и «Формула кино ОЗ» 16+. Скажи, пожалуйста, Антон, сколько раз в течение этой недели ты проходил мимо афиши фильма «Бегущая»?
5: Ни разу.
4: А когда скроллил ленту в соцсетях, попадалось тебе это изображение?
5: Пока нет.
4: Нигде не попадалось. Ну что ж, тогда будем сейчас с тобой тыкать пальцами в правильные ответы. Вопрос связан с афишей фильма «Бегущая». Как ты думаешь, кто может бежать за героиней Галь Гадот на этой самой афише? Галь Гадот исполняет в фильме главную роль. Три варианта. За ней бежит курьер доставки еды, пожарный или полицейский. У тебя, если что, две попытки. Можно разок ошибиться. Выбирай.
5: Ну, мне кажется, курьер.
4: Курьер доставки еды гонится за Галь Гадот в фильме «Бегущая». Так думает Антон, это не совсем верно. Одну попытку сожгли, нужно пологичнее что-то, наверное. Пожарный или полицейский?
5: Пожарный либо полицейский.
4: Да, раз погоня.
5: Это именно будет на постере «Бегущая».
4: Да, уже есть, это есть на афише и в группе «Европа плюс Краснодар» ВКонтакте. Много-много раз можно было бы это увидеть. Кто гонится за Галь Гадот? Пожарный, полицейский, кто обычно гонится?
5: Полицейский.
4: А твой вариант?
5: Полицейский.
4: Принимается. Это же логично, конечно же. Зачем пожарному гоняться просто так за человеком? Чаще полицейский.
5: Курьеру тоже можно гоняться, чтобы заказ отдать.
4: Если бы это была комедия, другое дело. А это триллер, тут все достаточно логично. Разобрались с правильным ответом. Ты, Антон, отправляешься на предпремьерный сеанс фильма «Бегущая». Поздравляю тебя.
5: Спасибо большое.
4: А кто побежит вместе с тобой на киносеанс «Пригласительных 2»? Ты уже решил?
5: Да, жена.
4: Приятного просмотра тебе и твоей супруге. Ну а пригласительные в кино на фильм «Бегущая» продолжим разыгрывать и в понедельник в 13:35 и в 18:35. Всем удачи.
3: Кинокайф.
6: На Европе+.

0: Продюсер Хужель в 18 часов 50 минут призывает двигаться к солнцу. Moving to the sun. Хочется, чтобы в эти дни солнце нас радовало, тебя и меня, Влада Григоряна, весь Краснодар. Нужно сказать для этого еще кое-что приятное о нем и в целом об уходящем лете. Такую возможность следующие два часа на Европе Плюс дадут Антон Камолов, Артур и Саша. Самое яркое событие этого лета. Вот тема вечернего шоу «Rush». Будем ее вместе с тобой активно обсуждать после 19:00. А Дамиана Дэвид выдаст хит тоже в тему «Next Summer» уже вот-вот.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В «Ленту».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Да что?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
18: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш Ашан «Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149.99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
19: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
21: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
22: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО

0: столице 19.00. Всем привет. На Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Почти треть россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях. Обслуживание электрокара в России оказалось дешевле гибрида. И госавтоинспекция проведет рейд на электросмокальщиков. Подробности далее. В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 13% к концу года. Ключевая ставка Центробанка при благоприятных условиях может снизиться до 13% годовых к концу текущего года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он ожидал снижения до 10%, но теперь признал этот сценарий маловероятным. Дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от параметров федерального бюджета, и значительное увеличение дефицита может повысить вероятность паузы в смягчении политики. Напомню, в последний раз регулятор снижал ставку 24 июля до 14%. 62% россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях с 1 сентября. Это следует из запроса одного из банков. 27% готовы открыть счет сразу, и еще 34%, когда столкнутся с оплатой в магазинах. Чаще всего респонденты ожидают использования для оплаты товаров, платежей государству и переводов. Основным преимуществом назвали отсутствие или снижение комиссии, а 2/3 готовы получать зарплату в цифровых рублях. Цифровой рубль является только средством расчетов, по нему нельзя открыть вклад или получить кэшбэк. Обслуживание электрокара в России оказалось на 71% дешевле гибрида. Средний чек на ремонт и обслуживание гибридов за 7 месяцев вырос на 9% до 8447 рублей, а у электромобилей оказался на 71% ниже, немного менее 5000 рублей, сообщается в исследовании. Обслуживание традиционных авто дорожает быстрее. Средний чек вырос на 12%. Число визитов электромобилей на СТО выросло на 23% год к году, а гибридов снизилось на 4%. Разница объясняется конструкцией. У электрокара нет двигателя внутреннего сгорания, что исключает замену масла и обслуживание топливной системы. Госавтоинспекция проведет рейд на электросамокатчиков. В эти выходные пройдет профилактическое мероприятие средств индивидуальной мобильности, в ходе которого инспекторы выявят нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес, сообщила госавтоинспекция. Особое внимание уделят безопасности детей и подростков. Родители призвали контролировать использование СИМ несовершеннолетними. И Rockstar Games провела расширенный показ GTA 6. Впервые подробно продемонстрировано 26 минут геймплея на базовой PlayStation 5. В игру вернется система из 6 звезд розыска, а карта станет вдвое больше, чем в GTA 5. Внешность персонажей будет меняться в зависимости от образа жизни, а в багажниках машин можно будет перевозить предметы и сменную одежду. Прохождение основного сюжета займет как минимум 80 часов. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 85 рублей и 60 копеек. Евро будет торговаться на отметке 99 рублей и 68 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.

0: Всем привет, салют! Начинается радиоактивное шоу «Раш». Привет, Саша.
1: Привет, Артур. Всем добрый вечер.
0: Салют, ребята. Да, мы сегодня вновь в таком усеченном составе обсуждаем с вами интересные темы. Я думаю, что, кстати, по поводу нашей темы сегодняшней, геймеры уже выбрали самое яркое событие этого лета. Именно так звучит наша тема сегодняшняя. Вот Игорь рассказал о том, что наконец-то показали геймплей GTA, новый GTA 6.
1: Скажи честно, ты ждал?
0: 13 лет, Саш.
1: И как-то я не вижу бурю эмоций.
0: Ну, потому что она выйдет еще только в ноябре, 19 ноября, кстати, в мой день рождения. Да, осталось только подготовиться теперь и найти приставку, которая будет позволять.
1: Надо в гейминговом стиле делать твою дрэшку.
0: Может быть, да.
1: Я приду в костюме приставки.
0: Я думал, ты приставку подаришь.
1: Ну, в костюме просто.
0: Но это про осень. А сегодня мы финалим лето, ставим такую красивую точку. Хотя, конечно, фактически есть еще сколько там, три целых дня лета, да? И можно успеть сделать все, что вы у себя запланировали. Ну, вдруг там какие-то незакрытые остались гештальты. Но, вероятно, уже случилось какое-то самое яркое событие этого лета. Об этом мы просим вас рассказать нам в эфире. Я, кстати, думаю, что сегодняшняя тема — это такой настоящий простор для разного рода событий, потому что это может быть что угодно. Возможно, вы просто смотрели чемпионат мира по футболу и болели за какую-то конкретную команду, и от этого у вас эмоции переполняют. Быть может, вы даже прямо присутствовали на каком-то из матчей. Возможно, была какая-то крупная покупка, путешествие,
1: фестиваль,
0: отдых, новый статус, да, женились.
1: ВКонтакте.
0: Ну, и не только.
1: Ну,
0: в общем, много-много разных событий могут быть, поэтому вспоминайте и пишите. А мы пока изучим, что там интересного у ведущих. Саша, какое у тебя самое яркое событие?
1: Ну вот одно из событий, оно не связано со мной напрямую, только опосредованно касательно. Моим двум лучшим подружкам сделали предложение. Это как бы важное событие. Я была безумно рада, тронута этим всем. Ну а то, что связано со мной напрямую, я впервые побывала в настоящей пещере и прокатилась там на лодочке по одной из самых длинных, доступных для туристов рек в мире.
0: Так, что это за пещера и что за река такая?
1: Это пещера Бэнси, она в Китае находится, в городе Бэнси, соответственно. Очень красиво, очень холодно, плюс 12 градусов там было. Мы ехали минут 20 там. Знающие китайцы взяли с собой пуховики, а мы с сестрой, как незнающие туристы, сидели, дрожали. Но было очень красиво, там еще какая-то подсветочка была. Но было страшно, потому что там есть сталактитовые образования, такие сосульки, и кажется, что они сейчас упадут на себя, но на нас ничего не упало. В общем,
0: потому что вы были без пуховиков. Сосульки смотрели такие на туристов, так, на этих не будем падать. Это какая-то была обитаемая раньше пещера или просто образование такое? Там есть наскальные рисунки, там жил кто-то раньше?
1: Ну вот там как будто такой арт сделали, а вот древнего, но особо я не разглядела.
0: Прикольно.
1: А у тебя, Артур?
0: А у меня тоже было много разных событий. Я отпуск провел в Башкортостане. Ну, во-первых, я на конях забирался на гору.
1: Да,
0: это была трехчасовая прогулка, и это оказалось довольно сложно, потому что в первые часы только привыкаешь к своему коню. А когда он начинает галопом бежать, ты пытаешься за него ухватиться, чтобы оттуда не свалиться.
1: Да.
0: И, конечно, потом последствия вот этого катания, они еще пару дней проявляются. Особенно в походке видно. Да, как ты ходишь. Вот, кроме того, этим летом получилось такую микро-мечту мою исполнить. Я забрался на гору Таратау. У нас есть там около Стерлитамака 4 шихана. Были раньше 4 шихана, теперь их осталось 3. И вот самое популярное для туристов — это гора Таратау. И забравшись туда, сыграл там диджей-сет на закате. Да, во время золотого часа. И я даже не ожидал, что потом об этом написали какие-то региональные новости. Так расфорсилась информация. В общем, если вы вдруг не видели, целый час доступен. Можно в телеграм-канал True Artur зайти, посмотреть, послушать.
1: Там очень красивый закат и в целом роскошно. А вот мне интересно, там были зрители?
0: Кстати, люди? Да.
1: Но ты предупредил или они просто...
0: Я предупредил, но прям сильно... Не сильно заранее. Вот так вот. То есть я боялся, что вдруг придут много людей. Я был не готов к такому большому столпотворению. Но в целом это туристическое место, довольно популярное. И вот случайно люди, которые были там, на этой горе, они, конечно, тоже так вокруг меня образовались. И мне первое время было неловко, но потом вроде ничего, пришелся. Нормально.
1: Ну да, выглядело очень здорово, роскошно, помпезно. Лайк.
0: Мастер комплиментов. Александр, спасибо. Да, расскажите, как прошло ваше лето, и мы тоже надарим вам огромное количество комплиментов, порадуемся за вас, можно и фотографии присылать, можно в историях рассказывать, что классного с вами случилось, тем более, что вот эти вот эмоции и воспоминания, они будут согревать нас все в холодное время года. Даже если вы отправитесь в пещеру Бэнси, где плюс 12, вот там эти воспоминания вас согреют, так что это очень важно. важный сегодняшний момент, чтобы сохранить эмоции, которые вы получили за любимый сезон. Ждем ваши сообщения в группе ВКонтакте. Под постом оставляйте свои сообщения, отправляйте голосовые сообщения на наш сайт europaplus.ru и звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495. Лично расскажите, какое классное у вас было лето.

0: на Европе Плюс, а прямо сейчас самое хитовое событие ближайшего часа – рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, на календаре 28 августа, на всякий случай напоминаю, да, пятница, наверняка кто-то в эти самые дни начинает переживать за приближение там нового учебного года, рабочих будней, у кого-то заканчивается отпуск, к примеру. И по словам профессора Элли Крайма, клинического психолога из США, некоторые люди особенно сильно грустят в конце лета. Вот так вот все дело происходит. И чтобы отличить и отделить летнее переживание от осенней хандры, оказывается, психологи даже ввели специальное понятие под названием «августовский блюз».
0: Августовский блюз.
2: Вот так красиво это звучит, да.
0: Это минорные нотки, которые на тебя накатывают.
2: Ну, это такая грусть или тревога, связанная с ожиданием более плотного графика, рутины, новых задач, еще холода и пасмурной погоды. Вот, и по мнению этого психолога, августовский блюз, он похож на печаль, которую многие испытывают в воскресенье накануне первого рабочего дня.
0: Как это все печально.
2: Вот, да, и чтобы это не допустить, надо, разумеется, как раз-таки еще раз по своей памяти пробежаться, пройтись и понять, что переживать-то нет никакого смысла, потому что лето удалось, и оно было классным.
0: Тем более, если оно было супер интенсивным, загруженным, то, возможно, на работе можно даже немножко выдохнуть, потому что яркие эмоции, они тоже много энергии забирают, даже положительные.
2: Конечно. А еще мне кажется, что когда ты, ну, читаешь какие-то истории от людей, ты себе планируешь следующее лето, 2027, к примеру, и чтобы вот этот августовский блюз не накатил на вас.
0: Да, можно потихоньку планировать следующее.
2: Забить себе график и план на следующее лето. Так что призываем каждого из вас активно делиться своими эмоциями и самыми яркими воспоминаниями. Чем запомнилось это лето, рассказывайте, звоните 745-6565, код Москвы 495. Похвастайтесь, каким было классное ваше лето. Все, что угодно, вот все, что вам вспомнится, мне кажется, можно об этом сегодня рассказать. Также ждем сообщения в группе ВКонтакте и голосовые на сайте europaplus.ru.

0: сегодня подводим итоги уходящего лета, вспоминаем самые выдающиеся события, читаем ваши сообщения. Вот Алексей нам пишет: я купил себе беговую дорожку, так как на улице бегать лень, а дома прекрасное увлечение. Как вешалка я ее не использую, все в порядке.
1: Сколько дней прошло с момента покупки, интересно?
0: Возможно, вчера.
1: Потому что первые впечатления, они еще подкреплены энтузиазмом, когда ты думаешь, я сейчас буду.
0: Вот у меня эта мечта, кстати, до сих пор.
1: Беговая дорожка?
0: Да, потому что сейчас наступит холода, не хочется ходить на улицу бегать, и в зал тоже как-то ходить. А так она дома, и как будто бы я, мне кажется, бы бегала.
1: Ну, вообще сейчас появились довольно компактные дорожки, которые можно убрать просто под диван, у них нет вот этой стойки, которая перед собой. Но нет, некоторые, например, люди, которые работают удаленно, покупают себе специальные рабочие места, такие высокие, ставят дорожку и работают, и идут куда-нибудь, наматывают себе шаги такие настоящие. Ну, классно. Да, вот Михаил написал: этим летом устроил мотопробег с друзьями, это было незабываемо. Круто, тоже такая, мне кажется, мужицкая мечта. Как-то раз я видел видео Дэвида Бекхэма, был прям какой-то документальный фильм, и они его снимали вместе с друзьями, и он там отправился тоже со своими друзьями на мотоциклах где-то по Индии, по джунглям каким-то, там были какие-то разные приключения, и я это смотрел еще, ну, таким, наверное, подростком, думал, вот когда вырасту, буду так же.
0: Пока ну, еще... у тебя сбываются мечты в целом, так что можно загадать на следующее лето.
1: Как минимум сделаем это. А сейчас послушаем Марину, которая поделится своими историями, каким было ее лето. Марин, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здрасте.
0: Ой, здравствуйте.
2: Почему-то вас не слышу.
1: А мы
0: так,
1: здесь.
0: Мы вас слышим.
1: Да. Вы с нами? Все?
2: О, супер. Да,
1: ну
2: я
1: что,
2: с вами.
1: Марин, каким было это лето?
2: Ну, во-первых, я хотела сказать, что летом у меня день рождения, вот, и я решила его сделать для себя совершенно необычно. Поэтому в день своего 39-летия я участвовала в ночном забеге в Москве. Вот, бежала 10 километров, это было не очень просто, вот, но справилась. Вот, а затем на следующий день утром я переночевала в Москве, и на следующее утро я отправилась в Тульскую область на фестиваль «Дикая мята».
1: Так.
2: Вот, и еще и там послушала выступление своей любимой группы. И все это уложилось в одни сутки моего дня рождения.
1: Ничего себе.
2: Вот, в общем...
1: Круто. А вы были одна или у вас компания прям какая-то собралась, которая вместе с вами все эти приключения преодолевали?
2: Нет, я была совершенно одна, но компания вокруг меня, она обычно всегда собирается, поэтому, когда уже я возвращалась с «Дикой мятой» обратно на электричке в Москву, это уже было большой компанией, мы продолжали петь и танцевать прямо в электричке, вот, и даже никого не взбесили вроде бы.
1: Ну, это вы перезнакомились там уже, да, на фестивале с разными людьми? Или просто встретили знакомые какие-то?
2: Да, именно так.
1: Слушай, а у меня вопрос был такой.
2: Именно так.
1: Нет, простите, в 39 лет отправились бежать. Вот в каком возрасте в целом появляется желание бегать? Мне кажется, многие люди вначале как-то живут, и в моменте они становятся марафонцами,
0: кризис
1: ультрамарафонцами. Вот у вас когда это случилось? Когда вот эта любовь к бегу появилась, Марин?
2: Она не появилась, эта любовь, нет.
0: А вы не готовились?
2: Я бегу и страдаю.
0: А вы готовились к этому забегу? Или это прям стихийное решение пробежать в день рождения? Или вы прям готовились?
2: Нет, прям подготовки нету, то есть специальных тренировок беговых нет. Но вот время от времени я бегаю за медальки.
1: Круто, круто. Какая следующая медалька? Где будете ее получать? Есть уже планы?
2: Нет, именно медальки пока запланированной нету, но есть желание попробовать себя в трейле. Вот, то есть еще сложнее.
1: Так, трейл
2: —
1: это по бездорожью, да? Это где там по лесам, по полям, по каким-то подъемам?
2: Да, по горам.
1: Круто. Ну, пожелаем удачи, пусть все получится. Тем более, что желания тоже должны сбываться. Так что, Марин, спасибо. Это было довольно классное такое, ну и здоровое лето, да, в хорошем смысле этого слова. Ведь бег укрепляет иммунитет организм. Да, поделитесь и вы, каким было ваше лето, что в нем было интересного. Может быть, вы тоже какие-то спортивные достижения совершили этим летом, получили медали определенные, и есть чем похвастаться. Расскажите нам, звоните 745-6565, код Москвы 495, и пишите свои сообщения в группе Европа Плюс ВК.
3: Реклама. Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
5: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Леон Авто. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
3: Звони. 745-6565.
4: Код Москвы 495.

0: Сегодня мы ставим красивую точку этого лета и вспоминаем самые яркие события, которые случились за эти 89 дней еще, да, получается? Если сегодняшний считать, еще 3 впереди. Что написали слушатели? Даша, Дарья Никонова в группе ВКонтакте написала: «За сутки собрались с Урала в Москву на концерт Комаро по пригласительному Европа Плюс».
1: Ой, здорово.
0: Круто, съездили. Как понравилось концерт? Напишите, Даша. Эмоции, да. Свои фотографии можно еще прикрепить.
1: Видосики. Вот Антон пишет: «Мы взяли из приюта щенка. Это маленькое чудо перевернуло наш дом с ног на голову, погрызла все тапки, но сделала это летом самым теплым и пушистым».
0: Красиво. Угу. Как назвали щенка?
1: А вот непонятно.
0: Summer.
1: Ну, кстати.
0: Для мальчика подойдет или для девочки Summer имя?
1: Summer, ну, вот смотри, можно и Summer Girl в целом.
0: Ну, ладно. Все же называют пса Summer Girl. Да. Так, Екатерина написала: «Этим летом я закончила автошколу и сдала с первой попытки».
1: О, Катюшка, поздравляем.
0: Саш, ты тоже хотела нам в автошколу пойти?
1: Я вчера только эта мысль во мне поселилась.
0: Ну
1: я,
0: что, будет у тебя воспоминание о том, что это была самая яркая осень, потому что ты пошла в автошколу и сдала
1: все
0: экзамены?
1: Я могу еще летом успеть, ну, записаться.
0: Ну, вряд ли уже успеешь. Завтра выходные, в понедельник, скорее всего, тебе будет не до этого.
1: Ну, в общем, да, возможно, сделаем это осень. У меня, кстати, сестра тоже сдала. Летом получается.
0: Классно. Поздравляем и сестру, да, тоже. Да. Так, а прямо сейчас будем слушать, каким было лето у Ирины. Она хочет продолжить тему марафонов и трейлов. Ирина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
1: Здравствуйте.
2: Значит, ну что я хочу сказать? Большой привет предыдущему оратору. Хочу ответить на вопрос, что желание бегать появилось у меня в 42 года.
0: А после каких
2: когда
0: событий?
2: Когда я пробежала один километр.
0: Ага.
2: Тоже плакала, говорила, что больше никогда. В итоге сейчас я собираюсь бежать 30, и за это лето я пробежала 2 полумарафона и 2 трейла. Вот. Что, собственно, чего и всем желаю.
1: А какой запомнился?
2: Мне привезли... Что?
1: Какой вам запомнился больше всего этим летом?
2: Запомнился винный трейл.
0: Винный?
2: Винный трейл.
0: Ну, что с этого момента поподробнее,
2: винный,
0: пожалуйста.
2: Да. Кто еще сомневается, даже не сомневайтесь, участвуйте. Там на дистанции очень вкусно, очень мило, очень красиво.
0: Погодите, а вино не мешает бежать и держать дистанцию, не сойти с ней?
2: Ну, все в ваших руках, вы можете его не пить.
0: Погодите, то есть вы еще с бутылками в руках бежите? Это настолько вот такой?
1: Или с бокальчиком?
2: Нет, нет, нет. Нет, там есть пункт питания. Ну, на каждом трейле есть пункты питания. И там можно, в общем, освежиться.
0: Ничего себе. Так, а вот мы с Мариной, которая звонила до вас, как раз-таки начала всю эту тему, обсуждали именно трейлы, что это усложненная версия марафона, там где-то бегают в лесах. Где у вас было, в каких краях конкретно? Вот это леса какой области?
2: Сырный я бежала, Истринский район, это Московская область, там сырная ферма, и вот там я бежала. Вот там как раз было, ну, практически 15 километров грязи было. То есть ты бежишь, там, ну, километр, наверное, по лесу, а 14 по грязи. Просто, ну, по уши падаешь, весь грязный, весь в этой черной жирной грязи. Спускаешься там на четырех точках просто со всех горок, залезаешь на четвереньках на пригорке, идешь вброд, там 4 или 5 бродов у нас было на дистанции. Ну, это вот трейл такой.
0: Это насколько хочется сыра есть, да? Что надо такой путь проделывать.
1: А вам что больше понравился, вот этот винный? Элитный пробежка вот этой.
0: Вообще, надо сказать, что они сочетаются между собой, между прочим, потому что сыр отличная закуска.
2: Да, только с разницей в неделю было, к сожалению.
1: Вы бы что посоветовали выбрать?
2: Ну, мне, наверное, винный больше понравился, он мне дался легче.
0: Так, следующий какой будет, Ирина? Шашлычный? Шашлычный трейл есть такой?
2: Следующий. Хочу королевский. Там будет король, королева, в общем, какие-то медальки в виде ключей там от чего-то, не знаю. Это вот думаю про него.
0: Костюмированные.
1: Да,
0: круто.
1: Прямо роскошные трейлы выбираете.
2: Да, да,
0: да. Я не думал, что это так. Спасибо большое, Ирина. Да, я думаю, у кого-то тоже появились планы на это лето, на остаток этих летних дней, либо уже и на осень. Оказывается, это такие гастрономические какие-то мероприятия и увлечения. Да, кстати, возможно, яркое событие этого лета связано в том числе и с едой. Вдруг вы научились готовить какое-нибудь классное блюдо, особенно хорошо, да? И вот мы недавно обсуждали как раз-таки коронные блюда. Об этом и сегодня тоже можно написать. Или записать голосовое сообщение, отправить нам на сайт europaplus.ru, заходите туда, жмете на кнопку «Написать в эфир» и присылайте голосовое сообщение.

0: Yourself прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вспоминаем сегодня, каким было лето, самые яркие события. Мы собираем ваши. Сама написала, самое яркое событие этого года и этого лета — это ремонт, очень запоминающееся событие. Столько эмоций, столько воспоминаний. Видишь, сама. То есть потом он еще будет радовать ваш глаз.
1: Ну да.
0: Этот ремонт.
1: Такое сообщение, сколько эмоций в нем.
0: А вообще читал где-то, что вот в этом году лето в Москве, по крайней мере, получилось не очень жарким, а заодно получилось очень хорошим для строительства. Какая-то была статья на тему того, что довольно много строек случилось.
1: Ну, как будто жалко вот лет свое тратить.
0: Ну, ты
1: ремонт.
0: Знаешь, если это событие тоже такое, оно же прям бывает раз в жизни, если ты строишь свой дом какой-нибудь.
1: Ну, обычно ты начал, и как будто это продолжается.
0: Ну и ладно, одним летом можно пожертвовать, тем более, что это тоже запоминается. А потом в этом доме ты будешь зимой сидеть у камина, вспоминать, как это было круто. Вот у нас Саша Гордеев тоже похвастался в самом начале, что он строит себе летнюю кухню, к примеру.
1: Да.
0: Немножко даже зимнюю.
1: Венера вот нам пишет: отыскала в Татарстане деревушку своего детства, которого нет уже четверть века, а я там проводила все летние каникулы. Таких эмоций я не испытывала давно. И тут тоже прикреплены фотографии. Действительно, как будто просто что-то заброшенное, но очень красивое.
0: Классно. Да, вспоминайте свои яркие события. Можно и фотографии прикреплять в группе ВКонтакте. А лучше хорошо и интересно с деталями описать, каким было ваше самое яркое событие этого лета. Путешествие, знакомство какое-нибудь, трудоустройство, может быть, крупная покупка. Так что ждем ваших историй. А еще звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.
2: На Европе Плюс. Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
3: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
4: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
5: ООО «Вектор», Краснодар, Гурьянск, 12-231-201-08-20.
6: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Преврати свой маршрут в приключение вместе с JLand J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
14: В этом фильме главный актер.
13: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке Европа Плюс. 16+.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
16: Европа

0: обсуждаем и заодно вспоминаем, каким было это лето. Самое яркое событие этого лета, наша сегодняшняя тема. Так, вот такое сообщение. Самое яркое событие этого лета — съездить в город Ярославль, прогуляться по парку Стрелка и отметить День города Ярославля, написал Дрейк.
1: Ой, здорово. Я как любитель Ярославля прям радуюсь за вас.
0: Когда был День города Ярославля, Саша? Почему ты пропустила? Почему главный любитель города Ярославля пропустил День города Ярославля?
1: Я где-то во Владивостоке моталась в это время. А вот такое сообщение. Мы этим летом были в нашем первом отпуске нашей маленькой семьей. Мы поженились в прошлом году, и вот этим летом впервые ездили вдвоем, без родственников, еще и в Дагестан, на сумасшедшей красоты Сулакский каньон. Я загуглила Сулакский каньон. Действительно, очень живописное место. Там еще такая бирюзовая вода.
0: Довольно популярное туристическое направление, да. Но и в целом в Дагестане довольно много туристов стало в последнее время. Ну, это в смысле плюс. Надеюсь, для местных жителей. Так, вот такое сообщение. Здравствуйте, Раш. Мое самое яркое событие этого лета — это как на обратном пути с природы мы обнаружили в лесу... горящие бревна. И с помощью пустых пластиковых бутылок родника неподалеку тушили эти бревна и потушили.
1: О, получается, спасли.
0: От лесного пожара. Конечно, молодцы, что не прошли мимо. Да, так, а сейчас послушаем, каким это лето было у Виктории. Она дозвонилась. Виктория, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я Виктория из города прекрасного Новороссийска, Краснодарского края. И, наверное, самое приятное такое этого лета был газ с ужином на винодельне. Винодельня называется Дюрнье, которая находится на Тухачевской.

0: девочкой. Угу. Гастроужин заключался в 7 винах и 7 блюдах.
1: Так.
0: То есть получается, была коллаборация с одним известным рестораном, где подавались мясные блюда. Это было самое замечательное, наверное, лето.
1: А это прямо этого лета. На природе прям, да, были расставлены столы на этом винограднике?
0: Да, да, вокруг на природе, среди виноградников были расставлены столы.
1: Официанты в красивом наряде подносят блюда. Сомелье говорит, понюхайте эту вкуску. Чувствуете? Вас научили разбираться?
0: Да, подключить бокал.
1: Ага. Сплюнуть потом надо?
0: Засунуть носик в бокал, понюхать сначала верхний уровень, потом нижний. Это было прям круто.
1: Не объясняли ли сомелье, каким образом им у них получается, вот вроде бы казалось, ну, в обычном вине какие-то нотки разных фруктов угадывать? Вот потому что кто-то напьет вино такой, так, вот здесь пахнет немножко сдобой, чувствуется кислая яблоня, рябина немножко. Вот описывать так же красиво и поэтично вас не научили, Виктория?
0: Нет, вы знаете, этому учатся, мы задавали этот вопрос, этому учатся 2 года. Угу. 2 года, поэтому как бы за один ужин мы не научились ни к чему. Ну, мы попробовали вкусные вина и вкусные блюда.
1: Круто. А это какое-то большое глобальное мероприятие? Там много было людей помимо вас? Или камерное на 10 человек, например?
0: Да, около, ну, может быть, не сильно глобальное, около 30. Так это было, ну, мини-закрытое такое мероприятие.
2: А вы говорите, 7 блюд, это прям в один вечер? Не казалось, что это много? Или там такие?
0: Нет, вы знаете, там как бы были мини-порции, но как бы достаточно было сытно. Угу. И было прям все подобрано. То есть, чтобы вы понимали, утка была из кожицы, утка была из кожицы подкопченной, и каждому блюду подавали свои вина, где было раскрытие каждого блюда и каждого вина.
1: Красиво,
0: и нам говорили,
1: как?
0: Сначала хлебните вина, а потом наоборот. Скушайте там это, а потом хлебните вина. Ну, то есть,
1: а не было такое? Не было такое, что в финале, когда вы уже поднимаете финальный бокал вина, кто-то из виноградников в грязной одежде лезет, а это люди из винного трейла, у которых финал был именно на вашем гастроужине, да, про который нам тут рассказывали недавно.
0: Нет, такого не было. Был вопрос, когда-нибудь напиваться или в храм самим, что было сказано, нет, такого вообще никогда не было, потому что они пьют много воды. Угу. И сплевывают
1: специальную
0: емкость, это вино. Поэтому, как бы, да, мы хотели, конечно, узнать, был ли они в храм, но нет, такого не было.
1: Вот так.
2: Захотелось попробовать тоже.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Виктория. Эмоции действительно запомнились, и это было красиво. Очень такая высокая кухня. Mm-hmm. Знаешь, как в фильмах «Эмили в Париже» где-нибудь, она на таких мероприятиях часто тусила. Расскажите и вы, на каком мероприятии были вы? Быть может, тоже какой-то ужин. Возможно, вы организовывали ужин. Это, может быть, даже был пикник, например. Mm-hmm. Чем запомнилось это лето? Собираем сегодня ваши эмоции. По крупицам восстанавливаем события этого жаркого сезона. Ждем ваше сообщение в группе ВКонтакте. Можно оставить голосовое сообщение или позвонить в эфир 745-6565, код Москвы 495.

0: Can't Wait здесь на Европе Плюс. Время не ждет, вот и мы не ждем. Скорее делимся своими самыми запоминающимися событиями этого лета. Пишите нам, звоните на сайт europaplus.ru, записывайте голосовое сообщение, отправляйте нам текстовые сообщения в группу ВКонтакте.
1: Ну все сказала, Саш, именно этим и займитесь обязательно. И вопрос поучаствуйте, он тоже скоро получится.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: «Пятерочки» — доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: 16 лет.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Да что?
4: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
8: Звони. 745-6565.
9: Код Москвы 495.

0: Продолжается шоу «Раш», несмотря на то, что это не последний летний эфир. Последний летний будет 31 августа в понедельник. Сегодня мы ставим такую финальную точку и вспоминаем самые яркие события этого лета. И слушатели делятся своими историями, что с ними происходило интересного, классного, увлекательного, путешествия или увольнения. Виктор, вот, например, написал: сначала небольшая предыстория, пишет Виктор. После карантина, когда уже была пора искать новую работу, решил пойти в курьеры. Через 2 месяца устроился в ту же компанию и за 6 лет построил карьеру до серьезной должности. Это вот как раз-таки с 2020 года по 2026 год, видимо. Так вот, это лето запомнилось его началом. 1 июня я уволился, потому что понял, что уже хватит. И так как я, напомню, никогда не планирую заранее, самым отличным решением было вспомнить курьерское ремесло, но уже в другой компании. Даже ни разу не жалею, что не съездил в этом году на море. Погода, на мой взгляд, удалась, особенно когда весь день на свежем воздухе я проходил. Успел побывать в таких интересных местах Москвы, куда в итоге с друзьями ходили на выходных. В итоге, с одной стороны, и работаешь, с другой отдыхаешь одновременно. Виктория вот начал новый карьерный путь этим летом.
1: Круто. Вот Алсу нам пишет: я так мечтала побывать в Москве, но все время что-то происходило и приходилось откладывать. И вдруг в последние дни розыгрыша на Европе Плюс я выиграла билеты на Джейсона Дерула. Мы бросили все дела и за день добрались и полетели в Москву. 3 дня гуляли по городу, посетили красивые места, сходили на концерт. Было здорово. Спасибо Европа Плюс за то, что помогли сбыться мечте.
0: Ну, надо сказать, что осень тоже будет довольно запоминающейся. Так что следите за обновлениями и анонсами. Все будет. Да. А пока озвучиваем то, что было этим летом. Вот, например, Наталья написала: этим летом я была на Мальдивах, на острове своей мечты, плавала в теплом океане и смотрела красивых рыбок и черепах, наслаждалась фруктами и красотами природы. Только жаль, время пролетело быстро. Всем желаю исполнения своих желаний. Ну и вот фотография, как с открыток, присылает в комментах Наташа. Круто. Вот действительно воспоминания, которые будут греть где-нибудь зимой.
1: Тем более, когда быстро пролетает, это значит, очень насыщенно все было. Значит, все было круто. Вот Илья пишет: в 30 лет я сел на велосипед. До этого я умел, но боялся городского трафика. В этом сезоне я поборол страх и проехал 100 километров за месяц. Это круче любого отпуска на море.
0: Саш, как много предложений именно для тебя летят. Смотри, кто-то в автошколу отправился. Ты давно хотела.
1: Там написано: я сел на велосипед, но я садилась.
0: Ты думаешь, человек просто похвастался тем фактом, что он посидел на велосипеде,
1: и
0: все?
1: Я сидела тоже. У нас здесь в студии был какой-то вечер.
0: Придется научиться кататься еще, Саша.
1: Ну да, пока что я успеваю 3 дня.
0: Да, да, так что проверим. Обещаешь? Давай вот прям вот поспорим.
1: Ой, а на что?
0: Ну не знаю, на шубан.
1: Окей, на шубан. Что я что?
0: Что ты прокатишься на велосипеде.
1: Что я сделаю?
0: И снимешь себя на видео.
1: До какого срока?
0: До конца лета.
1: Окей, спорим.
0: Все, хорошо. Саня, разруби. Так, будем, в общем, 31 августа смотреть катание Сашины. А пока предлагаю проголосовать и оценить свое лето по 5-бальной шкале. Соответствующее голосование появилось. Сколько звездочек даете? Вот как будто бы это товар какой-нибудь, и вам нужно написать отзыв. А проголосуйте и оцените свое лето. Финально сейчас подведем итоги и выдадим вердикт. А, ну и ждем, разумеется, ваших сообщений и историй. 745-6565. Код Москвы 495. Звоните, рассказывайте, какое было у вас лето. Пишите в группе ВК под постом, либо отправляйте голосовые сообщения нам на сайт europaplus.ru.

0: Свимс и мистер Know It All прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну а дальше у нас исследовательница глубоких пещер Александра, ее рубрика «Летняя жаркая». Поехали, Саша.
1: Это Rush.
2: Саша, в тему.
3: Лето нам давно, чтобы выдохнуть, набраться сил. Именно так интерпретируют лето зумеры. Всем нам известно, что заряд социальной батарейки происходит, когда мы находимся в режиме дзена. И зумеры смогли это сделать, нашли себе новое нишевое хобби – поход на мероприятие московского долголетия. Вместе с бабушками ребята собирают аппликации, занимаются дыхательной гимнастикой Стрельниковой, овладевают навыками скандинавской ходьбы, стоят в различных йоговых позах, изучают базовый английский, а самое любимое занятие – это сбор коллажей открыток в лучших кринжевых традициях. Это, получается, те самые открыточки,
0: которые потом в мессенджерах влетают.
3: Да, которые бабушки любят присылать, там, где котенок,
0: чашка. А это, оказывается, дело же во время московского долголетия?
3: Ну вот именно в московском долголетии это все выходит из диджитал-формата в осязаемый. То есть ты делаешь из этого аппликацию.
0: А разве можно, ну, чисто технически записаться, если ты не подходишь по возрасту?
3: Или ты
0: просто проходишь по парку, видишь группу бабулек?
3: Я, кстати, пробовала через сайт, да, там действительно женщинам с 55 лет, мужчин с 60 лет. Но те ребята, которые рассказывают о том, что они побывали, они действительно просто проходили как бы мимо и присоединялись. И еще можно записаться в качестве волонтера, как бы ты и помогаешь, и в то же время ты участвуешь в процессе, и тоже овладеваешь вот этими навыками.
0: Ничего себе, там кормят?
3: Нет. Ну, если это только не мастер-класс по готовке, но, кстати, такого я не нашла. Но там очень много мастер-классов, и я вот все, что там перечислено, я бы тоже с удовольствием сходила. Больше всего, да, вот эту кринж-открыточку я бы сделала.
0: Да уж, Саш, ждем от тебя продолжение этого исследования. Возможно, у тебя получится найти компанию нужных бабулек в одном из парков. Вот тут Таганский недалеко. Пройдешься завтра, хорошо?
3: Да, как раз на велике научимся вместе, может быть, кататься.
0: Вот видишь, можно совместить приятное с полезным, и шалбан не заработать.
3: Да. Вот если ваше событие такое же яркое, как поход на мастер-класс московского долголетия, или еще помпезнее, быть может, то присылайте нам свои голосовые сообщения на сайт Европы Плюс с кнопкой «Записать голосовое» или в сообщество ВКонтакте.
0: Обязательно сделайте это и звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.

0: Самые классные, яркие события этого лета мы сегодня вспоминаем. Собираем истории от наших слушателей. Так, Алексей написал: привет, Саша, Артур, Европа Плюс. Страна, сейчас живу в небольшом городке в Волгоградской области. Центральное событие лета – концерт «Руки вверх», который был у нас на Волгоград-арене. Такой формат просто, ну, ура, очень понравилось. Уважаемые артисты, приглашают всех, Алексей, в славный город Волгоград.
1: А вот Оксана тоже пишет про концерт. Мы в этом году оставили деток, у нас их трое, и на неделю с бабушкой поехали с мужем в Москву на концерт Димы Билана. Ну и погулять по нашей красивой столице. Концерт был просто бомба. А также я думала, что наконец высплюсь, пока отдыхаю без деток. Но не тут-то было. Каждый день мои глаза открывались в 7:30 утра, и я полная сил была готова уже покорять Москву. Так она на меня влияет и бодрит. Выспаться так и не получилось, но время провели супер.
0: Зато каждая минута была полезной, судя по всему. Так, Варвара написала мне тоже такое насыщенное лето. В конце июня сделала аттестацию на синий пояс. Он занимается тхэквондо. А 31 августа у меня день рождения. Я его тоже очень жду, написала Варя.
1: Ой, ну круто, что еще впереди как бы. А синий пояс получается после... А, это предвестник черного.
0: Надо уточнить на самом деле, но это точно не первый. Потому что первый пояс — это белый пояс, да, ты на него прям сдаешь, потом желтый, кажется, с полосками какой-то. Ну, в любом случае, уже определенные успехи в этом виде искусства боевого есть. Так что классно, продолжайте постигать тхэквондо.
1: А вот Юля нам пишет: я увидела, как на моих глазах строится новый мост. Каждый день я проезжала мимо и видела, как вырастают опоры. А в августе по нему поехали первые машины. Это невероятное чувство — видеть, как меняется твой город.
0: А это мост, построенный вами, или вы просто наблюдали в качестве зрителя?
1: Нет, на моих глазах, но я думаю, что навряд ли Юлия строила мост. Мне кажется, просто наблюдала, как он растет.
0: Круто. Узнаем, каким было лето у Павла. Он дозвонился. Павел, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Рассказывайте, чем запомнилось это лето-то у вас?
2: Этим летом за предыдущий месяц, я был дважды в отпуске.
0: Дважды в отпуске? Так.
1: Уже шикарно.
2: Да, был дважды в отпуске. Сначала 2 недели, и потом через недельку еще 1 недельку.
0: Неплохо. Где были?
2: Да, и запомнился он чем. Каждая неделька была... Ну, сначала первые 2 недели мы ездили до Санкт-Петербурга. Неделя там. Потом на неделю мы уехали в Нижний Новгород. Побывали там на ВК-фесте. Вернулись обратно, и потом решили съездить еще через недельку опять в Санкт-Петербург.
0: Павел, а стартовая точка какая? Откуда вы?
2: Мурманская область, Кандалакша.
0: Ага. Так, и от Мурманска до Питера это примерно сколько километров? 700, наверное, да? Или чуть больше?
2: Нет, 1200.
0: 1200. На машине своей ездили?
2: Да, на своих колесиках, да, на машине.
1: А второй раз в Питер решили поехать, потому что там понравилось, или это уже запланировано было, что с вот такой разорванной одной недели?
2: Нет, это была спонтанная поездка, то есть, ну, что как бы, как говорится, по карману не било, и мы решили еще раз так.
1: Чем занимались там в Питере?
2: Ой, мы погуляли по городу, прогулялись по достопримечательностям. Первую поездку мы не успели. Вторую, конечно же, тоже не получилось то, что хотелось. Потому что у нас в семье есть маленький ребенок, 5-летний, которому надо было днем поспать, как говорится.
0: Да вы знаете, я тоже, как 5-летний ребенок, иногда после обильных прогулок по экскурсиям с удовольствием бы поспал.
1: Или во время, если она автобусная какая-нибудь.
0: Это да. Классно, что получилось летом урвать отпуска, потому что обычно, ну, на рабочих местах прям битва ведь идет. Встать в очередь, если там не у всех получается. Вот, например, следующим летом получится тоже отпуск летом взять? Или все, у вас уже он случился, и вы отодвигаетесь там на осенние какие-то периоды?
2: Вообще, я работаю сам на себя, и я когда хочу, тогда гуляю.
0: Собственно, в этом и секрет, видимо, да, такого отпуска, который раз случился, потом еще раз случился.
2: Да, это был секрет этого отпуска, да.
0: Все понятно, в таком случае...
2: Я просто так...
0: В таком случае это, конечно...
2: Просто всю работу, всех подвинул, и мы поехали с ними.
0: Ну и правильно, да, нужно проводить лето ярко. Спасибо, Павел, спасибо за рассказ о своем лете. Вы тоже делитесь, возможно, какой-то новый город у вас случился, либо поездка на концерт, и вам понравился артист, выступление, атмосфера. Делитесь, рассказывайте, ждем ваши голосовые сообщения на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, там есть кнопка «Написать в эфир», жмете туда и записывайте голосовое, и мы с удовольствием его послушаем.

0: Каким было ваше лето 2026? С таким вопросом обращаемся к вам и читаем ваши сообщения. Светлана написала, лето — это маленькая жизнь. Уже то, что солнышко греет, есть ягоды, зелень, спелые сочные ягоды, фрукты, овощи, мои любимые дыни, арбузы. Все то, что Саша не любит.
1: Да,
0: горошек всегда делает лето долгожданным и самым любимым. Вот. А еще лето — это каникулы. Наконец-то дети могут расслабиться и отдохнуть. А родители на 3 месяца выдыхают. Но тут тоже в скобочках, видимо, занят как раз этим самым.
1: Ну вот, кстати, про арбузы, хоть я их не люблю, но мои родители впервые этим летом вырастили арбузы у себя на даче.
0: Твои родители? Да. Или сообщение ты читаешь такое?
1: Нет, это мои родители. Да, вырастили.
0: В таком случае тебе стоит освоить еще и карвинг, Саша.
1: А, это вырезка красивая.
0: Да, такая красивая, узоры всякие можешь сделать. Ведь ты по прямому назначению их не можешь использовать.
1: Ну, как вариант, да.
0: Ввиду своих гастрономических особенностей. Да, рассказывайте вы, может быть, тоже вырастили что-то у себя на даче, в огороде. В этом году взошел первый урожай такой долгожданный. Это действительно повод для хвастовства. Ждем ваши яркие истории, ярких событий лета. Звоните 745-6565, код Москвы 495, либо пишите в нашей группе ВК.
2: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор». Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
1: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Смотри лучшие фильмы первым.
8: Вместе с Европой Плюс.
7: Один час.
9: Кто это?
10: Твой сын у меня.
9: Что?
10: Это очень простая игра.
7: Один шанс спасти сына.
9: Я не могу никого убить.
10: О, я думаю, можешь.
7: 2 сентября.
11: Синема-парк и формула кино Оз.
7: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
11: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
8: Для лиц старше 16 лет.
7: Итак, приступим.

0: Самое яркое событие этого лета, пишет Ксения Глухова в нашей группе в ВК, это поездка в город Менделеевск на гонку героев. Это было спонтанное решение. Мы с коллегами поехали и испытали себя на трассе в 12 километров. С препятствиями в 30-градусную жару. Все грязные и счастливые мы сделали это. И получили медальки и татарский чак-чак. На следующий год поедем еще раз, но уже будем готовиться.
1: Круто. А там получается, ты в любом случае выигрываешь? Или есть вероятность, что
0: но ты... Но если ты доберешься до финала, то выигрываешь.
1: Так это вообще вау, что все добрались.
0: Ты не особенно веришь в некоторых участников, да, судя по всему.
1: Нет, просто если не готовиться.
0: Ну, медали, по факту, они присуждаются каждому участнику. Так или иначе, это стартовый пакет входит, да. Некоторые просто коллекционируют.
1: Тогда я бы поучаствовала.
0: Возможно, есть еще отдельный какой-то рейтинг со временем. Ну, там команды, которые победили и выиграли.
1: Там уже места.
0: Да, они еще получают какие-то именные наградные листа со временем.
1: Круто. Вот Ольга пишет, наша 7-летняя дочь впервые поймала рыбу, и не какую-то мелочь, а почти с ее рост. Радости не было предела, мы сфотографировались с этим карпом 20 раз, и теперь он стоит на аватарке у всей семьи.
0: Вау!
1: А это что за карп такой, размером 7-летнего дитя?
0: Ну, видимо, очень большой, сколько килограммов он может весить, и как его вытянуть?
1: Да, как его вытянула девочка.
0: Ну, вообще, это удивительно, и, наверное, такой, знаешь, улов, который запомнится надолго. Потому что не все профессиональные рыбаки.
1: Перед мальчиками, одноклассниками.
0: Да, гляди, какого карпа. Хочешь, карпу покажу? Пишет им какой-нибудь неизвестный аккаунт с аватаркой в виде карпа, например. Ладно, так, Игорь дозвонился, поделится своим ярким событием этого лета. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну, рассказывайте, чем запомнился вам этот жаркий сезон?
2: Ну, что могу первое сказать? На работу хорошую устроился, это вот в середине лета у меня было. Что еще? Машину купил, блин, мечтал о ней, это уже второе событие.
0: Неплохо, пока идем.
1: У вас прям все очень какое-то важное, фундаментальное.
0: Ну, смотри, по интонации есть еще что-то, да, чем хочется поделиться?
2: Да, конечно, сын у меня родился вот недавно.
1: Поздравляем вас.
0: По степени яркости эмоций вот прямо сейчас. Вы по нарастающей видите, все было, да? Работа, машина, сын родился. Классно. Когда день рождения?
2: 1 августа.
0: Как назвали?
2: Тимофей.
0: И как чувствуется быть родителем Тимофея Игоревича, Игорь?
2: Очень тяжело, на самом деле. Не спал, наверное, уже месяц.
0: Ну, не месяц, вы уж тоже, знаете ли, если 1 августа родился, ну, примерно 3-го, да, я дотошно выясняю, была выписка, ну, 25 дней. Ну, что...
1: Ну, Артур, вот артист с опытом, может поделиться, как вот этот первый месяц прожить тяжелый?
0: Ну, мне кажется, в первый месяц и вообще в первый год, ну, главное, чтобы мама там была рядом. А вы на новой тачке до своей новой работы.
2: Конечно.
0: Круто.
2: Ну, честно сказать, вот я каждый день просыпаюсь и думаю, что а может это сон все, я настолько счастлив.
0: Ну, круто, поздравляем, да, действительно яркое событие, и теперь каждое лето у вас будет особенным, вот именно с этого момента, потому что будет день рождения сына, и вы будете к нему готовиться, и в целом, ну, это такой летний подарок и вам, и сыну, потому что родиться летом это всегда приятно. Поздравляем, Игорь. Да, здоровья спасибо малышу, большое. Маме спасибо. Большой тоже привет. Будьте здоровы, пусть сын растет красивым, счастливым и здоровым, скажу еще раз. Рассказывайте вы, какие события у вас были, может быть, менее масштабные, как у Игоря, да, но тем не менее они были яркими и запомнились особенно вам, и скрасили этот жаркий сезон. Поделитесь, напишите нам в группе ВК или оставьте голосовое сообщение на сайте europaplus.ru.

0: Sad Girls от BBRX и Дэвид Гетта только что. Надеюсь, это не ваш случай, вы не грустные девчонки, не грустные мальчишки, которые грустят по поводу того, что лето заканчивается и ничего не успели, а сделали что-то. И случилось яркое событие, которым хочется сегодня поделиться. Собираем такие события наших слушателей. Mm-hmm. Вот такое сообщение. Посетил Москву и еще и впервые полетал на самолете. Mm-hmm. Очень понравился, теперь люблю этот город.
1: Здорово. Вот Катя пишет, ярче всего был сплав по реке. Мы перевернулись на порогах, потеряли весло и банку тушенки. Выбрались на берег мокрые, злые, но смеялись до слез. Это был не отдых, а выживание, но воспоминания на всю жизнь.
0: Когда-нибудь я тоже расскажу.

0: месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Ну, какие инновации могут быть в семечках?
5: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
4: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
5: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
4: Да еще!
5: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
6: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
7: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
8: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
9: В этом фильме главный актер.
8: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
13: А может, это?
12: Это для кого кино?
14: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
15: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Звони 745-6565.
18: Код Москвы 495.

0: самое классное яркое летнее событие, обсуждаемое сегодня в шоу «Rush», и хвастаемся, каким было лето у вас, у наших слушателей. Так, вот, например, Марк написал: этим летом я ездил в международную летнюю школу в Китае от своего универа в качестве летней практики.
1: Ой, здорово.
0: Первый раз был за границей, получил невероятный опыт и захватывающие эмоции.
1: Я, кстати, никогда не была на такой летней практике, я прям тоже очень хочу. Я готовлю своих учеников, у меня, кстати, завтра ученица летит в такой тур. Китайский.
0: Но это уже будет осенняя практика, видимо.
1: Ну да, будет осенняя. Но звучит очень здорово. Ты отдыхаешь, ты и коммуницируешь, и учишься. Прям супер. Алина пишет: этим летом я наконец решилась и прыгнула с парашютом, но самое яркое не небо, а глаза моего инструктора, когда я приземлилась и сказала ему спасибо.
0: А что обычно говорят после удачного финала?
1: Я не знаю. Может быть, был какой-то бурный полет, но не знаю.
0: Нет, ну, видимо, просто глаза, которые вот тоже, знаешь, так прониклись этой добротой.
1: Возможно.
0: И человек понял, что он сделал классное дело. Для кого-то. Отлично. Так, Аня написала: концерт Вани Дмитриенко. Куда мы ходили с дочкой. Вот яркое событие. Ну, действительно, там тоже...
1: Масштабный.
0: Я, к сожалению, не попал, но, да, судя по видео, которые были присланы потом, было ярко и круто.
1: Было легендарно.
0: Да, посмотрим и послушаем, каким легендарным лето было у Георгия. Дозвонился Георгий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я с Нижнего Новгорода. Угу. Вот, вроде бы лето практически прилетало без каких-либо эмоций новых. Угу. Там вообще каких-то... Там, так далее. Но вот буквально две недели назад я уволился с работы и устроился работать в такси. Вот. И за две недели я получил столько эмоций, сколько не получал, наверное, за последние пять лет. Я сходил на пять свиданий. Вот. Я ходил на концерты с клиентами. Вот как раз у вас недавно говорили, Нижний Новгород, был ВК-фест, только ходил на Пари-фест. Вот, отдыхал в огромном коттеджном городке три дня с клиентами. Меня пригласили клиенты на свадьбу.
0: Георгий, судя по всему, денег вообще не заработали, да? Потому что у вас со всеми клиентами какое-то продолжение происходит.
1: Ну, связи вы обрели.
2: Да. Да, мне сказали, что таких доп. Услуг в такси еще не видели в этом городе. Вот, так что вот, наверное, вот такие вот эмоции под конец лета необычные. Я даже не мог догадаться. Но вот лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
1: А какое-то из пяти свиданий увенчалось успехом?
2: Все пять.
1: Хорошо.
0: Но это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал о том. Распыляется Георгий.
1: Я подумала с пяти разными.
0: Это каждый в меру своей испорченности уже думает об этом. Классно. А почему решили в целом вот такую суету навести и сменить? Просто устали от какого-то привычного графика рабочего и решили прям кардинально жизнь поменять или что? Или кто-то посоветовал, сказал: Георгий, хочешь менять жизнь, погнали в такси.
2: Да, я устал, наверное, от стандартной своей работы. Работаю 8 лет уже там, на этой работе. Вот, и вот пришел в такси, мне очень понравилось просто. Я очень люблю общаться с людьми, как бы. У меня это легко довольно-таки получается. И мне очень понравилось, меня затянуло. И, кстати, скажу так, ваша тематика «Вечер плюс» помогает мне с людьми общаться. Все ваши вечерние темы, все, мы обсуждаем, пока едем с клиентами.
1: Здорово.
0: Ну, прекрасно.
2: Вот каждая тема и... Да, вот
0: мы с вами компаньоны, да. В какой пропорции будем делить заказы? Ну ладно.
2: Да, напишите мне в личку, обсудим.
0: Обязательно, Георгий, спасибо большое. Тем более, что у вас еще есть три летних дня, значит, как минимум еще парочку свиданий, еще парочка концертов, я думаю, влезет. И какое-нибудь одно гуляние на загородной базе. Вот так вот. Пусть уместится обязательно. А у вас еще есть время, чтобы оставить свое сообщение по нашей теме сегодняшней. Мы собираем истории о ярких событиях этого лета. Что было у вас? Быть может, вы тоже, как Георгий, решили найти какой-то свой новый трудовой путь и новая работа вас так увлекла. Были новые знакомства, новые впечатления. Расскажите об этом или запишите голосовое сообщение к нам на сайт europaplus.ru. Будем слушать.

0: Аффенбах и Рокер прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это любимая Сашина группа, между прочим.
1: Да.
0: Обожает она их за название, да. А вы, быть может, тоже любители рока и под музыкальный поток рок на сайте europaplus.ru этим летом так кутили, так гоняли на мотоциклах, к примеру. Такое сообщение, к примеру, уже было. И запомнили и зафиксировали одно из самых ярких событий этого лета.
1: Да, вот Денис пишет, самое яркое событие – это наш спонтанный побег на море в 3 часа ночи. Мы просто сели в машину, включили любимые треки и поехали встречать рассвет на пляж. Песок, шум волн и первые лучи солнца. Вот оно, счастье.
0: А вот тоже красота, связанное с водными развлечениями, но уже в закрытом помещении было сообщение. Самое яркое событие моего лета – это купание вместе с дельфинами.
1: О, так вот. у меня такое же было. Представляете событие?
0: Этим летом?
1: Да.
0: Ты купалась с дельфинами?
1: Я купалась с дельфинами.
0: А почему ты не вспомнила об этом, Саш?
1: Я как-то запамятовала. Я прилетела в Владивосток, и мама мне сделала такой подарок. Ну, скажу честно, как бы мне понравилось, но у дельфина очень мощный хвост, который бьет по ногам.
0: Как это технически происходит? То есть какой-то специально обученный человек в гидрокостюме, есть дельфин специально обученный, есть ты, который помещаешься в бассейн.
1: Да. И там у меня было два дельфинчика, мы с ними кружились, я бралась за плавник, они меня катали. Ну, в целом круто.
0: По какой команде дельфин понимает, что ему пора стартовать? Если там, не знаю, вот как когда ты на лошадке, ты говоришь там «Ноооо!» Или за уздечку дергаешь, или ногами как-то пришли.
1: К ним обращались по именам. Угу. Но я была так зашугана, честно говоря, что там...
0: То есть в моменте, когда тренер говорил «Пошла! Пошла, Саша, а не дельфин!»
1: Я очень боялась, потому что они очень быстро плывут, и можно, если ты не крепко держишься плавник, просто улететь. Или они тебя собьют. Так что, ну, такое.
0: Интересное да. развлечение. Так, и голосование все еще открыто. Забегайте, оценивайте ваше лето по 5-бальной шкале. Совсем скоро вернемся и поставим уже финальную конкретную оценку этому лету.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: The Secret Voice и Let Me Be. В финале этого часа здесь, на Европе Плюс, мы подводим итоги. Выясняли, какую оценку вы готовы поставить этому лету по пятибалльной шкале. 9% проголосовало, что две звезды всего лишь. 11% проголосовали за одну звезду. Видимо, пока еще лето не получилось. Да, но есть еще 3 дня. Путем в целом арифметических сложений выясняется, что этому лету, вот если прям складывать все оценки, итоговая оценка — это примерно 3,6.
1: О, ну это хорошо. 3 звезды — это обычно, ну, неплохо.
0: Но те, кто проголосовал за 5 звезд, их больше, таковых 28%. Поэтому надеемся, что остаток этого лета вы проведете правильно, ярко, круто и сумеете заработать еще больше эмоций, которые не успели получить за эти, ну, почти 90 дней. Да, мы с вами прощаемся до понедельника. Еще встретимся этим летом, пообщаемся. Ну, а вам желаем классных выходных. Проведите их круто. Пока.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: подкасты и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать 21 час и 19 минут в Москве, всем привет. Ну, потанцевать, я думаю, будет и возможность, и желание в ближайшие два дня. Все-таки все выходные впереди. Стартуем классный летний, конечно же, уикенд под лучшую музыку. Впереди у нас Доминик Файк, услышим Baby Doll. И через пару минут здесь Don Diablo и Fits and Tantrums. Radio Baby на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: А я хочу!
6: Ну что это такое?
5: Ну пожалуйста!
7: Так, подождите.
6: А может, это?
7: Это для кого кино?
2: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Смотри лучшие фильмы первым.
10: Вместе с Европой Плюс.
9: Один час.
7: Кто это?
11: Твой сын у меня.
7: Что?
11: Это очень простая игра.
9: Один шанс спасти сына.
7: Я не могу никого убить.
11: О, я думаю, можешь.
9: 2 сентября.
12: Синема-парк и формула кино ОЗ.
9: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
12: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 16 лет.
9: Итак, приступим.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Филат Ванкарас на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Песня как раз про сегодняшний вечер. Я уверен, что может быть действительно вкуснее вечера пятницы. И тем более летней пятницы, которая проходит под отличную летнюю музыку. Впереди у нас Шакира и Бёрна Бой. Слышим Die Die и дождемся Мадонны, Мартина Гаррикса. Bizarre здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: А я хочу!
4: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
5: Так, подождите.
4: А может, это?
5: Это для кого кино?
6: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
7: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.

0: нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. Только хиты без остановок. С нами в это время Кайго с новинкой Take Me Back. Роза и Бруно Марс, Абати. Слушаем Алекса Уоррена, Fever Dream. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Кайго на Европе Плюс, новинка Take Me Back. Если понравилась песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Но завтра, кстати, не пропустите повтор Еврохита этой недели с 16 до 18. Кто пропустил сегодня, может быть, завтра послушать. Пока же послушаем Дати, Take Me There. И дождемся также Nick, The Circle Waves, Sweet Emotion. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Майковская минеральная, природная, натуральная.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут без остановок, только хиты. С нами в это время Дипло, Two-Steppin'. I'm two-steppin' in a trouble. Слышим Терри Смимс, Мистер Новый Ролл. BTS тоже здесь, и Swim.

0: Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
1: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
2: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европы Плюс. 16+.
3: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А я хочу!
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста!
6: Так, подождите.
5: А может, это?
6: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В «Каро» детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
9: Все на абордаж выгодных покупок!
10: В мегацентре «Красная площадь» объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище «Красной площади» ждет вас.
11: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: градуса на Европе плюс, на ресницах. Ну, как ни пытались замедлить лето, оно все равно заканчивается. Что ж делать теперь? Нужно насладиться по полной оставшимися деньками. Лучшая музыка вам в помощь в этом. Продвигаемся далее вместе с Кайго, слышим Hold On Me и дождемся горячий летний трек от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix, совсем скоро на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: Да. Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «Исопроп М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-917-51. 0+.
4: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
5: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Один час.
6: Кто это?
7: Твой сын у меня.
6: Что?
7: Это очень простая игра.
5: Один шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
7: О, я думаю, можешь.
5: 2 сентября.
8: Синема-парк и формула кино ОЗ.
5: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
9: Для лиц старше 16 лет.
5: Итак, приступим.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Это Fast Boy на Европе Плюс, быстрый парень, но даже этот быстрый парень не сможет посоревноваться в скорости, с которой пролетает лето. Надеюсь, вы успели им насладиться, отлично провели время. Ну и впереди тоже, я думаю, еще много теплых деньков и горячих хитов, конечно. Впереди у нас Мизмо, Hello и дождемся Медузы через пару минут. Don't Wanna Go Home на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
3: А может, это?
4: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
7: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
8: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс.
9: Следующим можешь быть ты.
10: Утром по будням в 9:30.
11: Звони и взламывай.
12: Сейф в бригаде У.
13: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Алок и Халид. Dive into

0: тоже послушаем. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в субботу. Столица полночь.

0: буквально через 3 минуты. Не пропусти.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим эксклюзив.

Едем в наших приемниках, и если мне не изменяет память, то до премьеры еще 6 дней, а трек уже в нашем плейлисте. Так что слушаем и наслаждаемся вместе с нами, но правда, да, трек действительно классный.

0: Дати. Take Me There через пару минут на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

провести эти выходные дома. Так что мой совет, не пропускаем. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока нашим настроением займутся Fifth Harmony, легендарный хит Warhead, а еще Bob Sinclair и Kaizo с Dance-темой I Can't Wait.

0: Galaxy. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30 минут, так что не уходи далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Только... Слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: совместных работ с мировыми звездами. Так что Адриан Нунес, я думаю, очень благодарен Дипло за то, что первый обратил внимание на него. И парень еще вчера играл в баскетбол за свой университет, а сегодня уже покоряет музыкальную сцену нашей планеты. Two-Stepping, так называется трек. А следующий на очереди проект из Италии AWS, танцевальная вещица Meet Me in the Dark. И услышим команду, которая на полке аж 7 статуэток Грэмми и 34 номинации. Это команда Coldplay, хит We Pray.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс.ру.
1: Здесь лучшие мировые хиты.

легкая ту-ту-туру. Да, именно вот так незатейливо называется трек. Знакомьтесь, это трио из Барселоны, которое, кстати, свое музыкальное направление описывает как ночной поп. А этот

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Окей, погнали. Еще одни 30 минут музыки на старте. С радостью готов представить компанию, которая нас ждет. Состав следующий. Cat's Eye, Animal. Громеносные. Hunter X.

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не про...